0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Кто на куражах, скажите, мы?

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: такая.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Berlin. Детский день, танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Gülzova Strasse 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Ох, как же я жду, когда снова откроют бассейн. С тремя детьми одно удовольствие, когда все умеют плавать.
1: Серьезно? Твои тоже теперь как рыбки?
0: Да, представляешь, в Шлосс Ляйцин они не только перестали бояться воды, но и быстро научились плавать.
1: Мечта. Детям весело, а ты отдыхаешь. Запишу своих в этом году.
2: Летний лагерь Шлосс Ляйцин. Спорт, развитие, отдых. Узнай больше на schlossleizen.com.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

Ты слышишь это? Это не реклама. Это зов лошади. И она ждет именно тебя. Конный лагерь «Шлосс Ляйцен». Лето, где ты не просто катаешься. Ты дружишь, ухаживаешь, понимаешь и становишься увереннее с каждым шагом. У тебя нет опыта? Отлично! Ты уже влюблен в лошадей? Еще лучше! От 6 до 16 седло ждет. Прогулки, уроки верховой езды, уютные комнаты и вкусная органическая еда. Каждый день приключения. Зайди на schlossleitzen.com, пока твоя лошадь еще свободна.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: просто шутка.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячно

0: Боль.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта.
2: Первая ракетка мира Яник Синнер в финале Мастерса в Мадриде разгромил третьего номера мировой классификации Александра Зверева из Германии 6-1, 6-2 и выиграл тысячник пятый раз подряд. Итальянец стал первым теннисистом в истории, кому покорилось это достижение. Его серия побед началась с парижского Мастерса осенью прошлого года, а в нынешнем сезоне он выиграл солнечный дубль в Индиан Уэллсе и Майами, а также турнир в Монте-Карло и вот теперь в Мадриде. Синнер превзошел рекорд серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, каждый из которых выигрывал по 4 тысячника к ряду. Футболисты Интера на Сан-Сиро обыграли Парму 2-0 и стали чемпионами Италии за 3 тура до конца чемпионата. Это 21-е скудетто в истории клуба и первый титул под руководством Кристиана Киву, румынского специалиста, который возглавил команду в прошлом году и ранее работал с молодежными составами Нерадзури. Теперь Интер готовится к попытке оформить золотой дубль в финале Кубка Италии, где он сыграет против Лацио 13 мая. Футболисты Манчестер Юнайтед в принципиальном противостоянии дома переиграли Ливерпуль 3-2 и досрочно гарантировали себе участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. По итогам 35 туров МЮ не сможет опуститься ниже пятой строчки, последней из тех, что дают за путевку в самый престижный клубный турнир Европы. Трехкратная олимпийская чемпионка американка Гретхен Уолш на домашнем турнире установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, преодолев дистанцию за 54,33 секунды. Уолш превзошла свое же предыдущее достижение, установленное ровно год назад в том же бассейне. Она уже в четвертый раз в карьере обновляет мировой рекорд на сотни баттерфляем, а всего в активе американской пловчихи 13 самых быстрых результатов в истории этой дисциплины. 19-летний пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, одержав третью победу подряд в этом сезоне Формулы-1. Итальянец, стартовавший с пол-позиции в четвертый раз, смог отразить атаку действующего чемпиона мира Ландо Норриса из Макларена в напряженной концовке и сохранил лидерство до финиша. Второе место занял Норрис, а третьим финишировал его напарник по команде Оскар Пиастри. Победа позволила возглавляющему личный зачет Антонелли увеличить отрыв от ближайшего преследователя своего партнера по команде Джорджа Рассела до 20 очков. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекештрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекештрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью. Открыть и

0: Евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Снег и камни на душе, это наши встречи.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.
2: Столица Германии, 9 утра. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал социал-демократическую партию к честному взаимодействию внутри правящей коалиции. В интервью ARD лидер христианских демократов отметил, что в его партии растет недовольство из-за слишком больших уступок партнерам. Мерц подчеркнул, что позиция консерваторов должна оставаться четкой и отверг требования СДПГ повысить налоги для обеспеченных граждан. Касаясь международной повестки, канцлер смягчил опасения по поводу вывода американских войск, назвав размещение 5000-й группировки временным решением прошлой администрации Джо Байдена. При этом канцлер выразил понимание планов Дональда Трампа повысить пошлины на европейские автомобили, посетовав на задержку подписания торгового соглашения со стороны Евросоюза. Глава МВД страны Александр Добрин подтвердил продолжение проверок на государственных границах, несмотря на снижение числа мигрантов. По словам политика, контроль будет сохраняться до тех пор, пока общеевропейская система миграции не заработает эффективно. Кроме того, Добрин настаивает на депортации опасных преступников в Афганистан, даже если для этого потребуются переговоры с режимом талибов. Эта инициатива уже вызвала резкую критику со стороны «зеленых». Они назвали сотрудничество с исламистами политически безответственным. Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции по деблокированию судов в Ормузском проливе. По его словам, за помощью обратились несколько стран, не вовлеченных в конфликт с Ираном. Трамп предупредил о жестком ответе на любые попытки помешать выводу танкеров из опасной зоны. Тегеран, в свою очередь, расценил вмешательство Америки как нарушение перемирия. Ситуация остается крайне напряженной, по сообщениям британских военных. Накануне вечером у побережья Арабских Эмиратов один из танкеров попал под

0: Пройдет двусторонний саммит Армения-Евросоюз. Событие беспрецедентное с учетом того, что долгое время Армению считали главным союзником Кремля на Южном Кавказе. В результате ночного обстрела Херсона пострадали два мирных жителя. По данным местной администрации, под удар попал корабельный район города. Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной операции в российском порту Приморск, это Ленинградская область. По его словам, в результате атаки дронов поражен малый ракетный корабль, способный нести ракеты калибра, а также танкер и портовая инфраструктура. Российская сторона подтвердила факт пожара, заявив, что его удалось оперативно потушить. Беспилотник попал в жилой дом на западе Москвы. Один из дронов врезался в высотный дом на Мосфильмовской улице. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет, в здании выбиты стекла и поврежден фасад. Также об отражении атак беспилотников сообщали власти Самарской области, хотя регион не был упомянут в официальной сводке военного ведомства. Минобороны России всего заявило о перехвате 117 украинских беспилотников. В течение минувшей ночи аппараты были сбиты над 13 регионами страны. Популярность биопродуктов в Германии заметно растет. В первом квартале оборот в этом секторе увеличился на 6%, приблизившись к 5 миллиардам евро. По данным отраслевого союза, потребители стали чаще покупать органические сладости, замороженные продукты и заменители мяса. Чаще всего биотовары приобретают в дискаунтерах. Самый активный рост продаж зафиксировали в магазинах бытовой химии и парфюмерии. Доля экологически чистых продуктов на германском рынке уже достигло 6,5%. До 23 градусов тепла поднимется температура в течение дня, а уже завтра на смену летней погоде в Берлине и окрестности придут похолодания и дожди. Во вторник, среду и четверг днем от 12 до 16 градусов. Ну а тепло вернется в столицу к концу недели.
1: На дорогах.
0: На трассе А113 затруднения при въезде в город от Адлерсхофа до развязки Нойкёльн. Пробка на 10 минут. Столько же потеряете на А115 при въезде. Там же сложности с движением из-за строительных работ на перекрестке Целлендорф. Ну и будьте внимательны в Моабите. Светофоры не работают на перекрестке Паульштрассе и Люнебургерштрассе. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Голос Берлина», чтобы быть в курсе последних новостей.
2: Готовы?
3: Готовы
2: к самой веселой детской вечеринке? 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy под Новый год. Я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие, это вечер, где дети по-настоящему...

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер в финале Мастерса в Мадриде разгромил третьего номера мировой классификации Александра Зверева из Германии 6-1, 6-2 и выиграл тысячник пятый раз подряд. Итальянец стал первым теннисистом в истории, кому покорилось это достижение. Его серия побед началась с парижского Мастерса осенью прошлого года, а в нынешнем сезоне он выиграл солнечный дубль в Индиан Уэллсе и Майами, а также турнир в Монте-Карло и вот теперь в Мадриде. Синнер превзошел рекорд серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, каждый из которых выигрывал по 4 тысячника к ряду. Футболисты Интера на Сан-Сиро обыграли Парму 2-0 и стали чемпионами Италии за 3 тура до конца чемпионата. Это 21-е скудетто в истории клуба и первый титул под руководством Кристиана Киву, румынского специалиста, который возглавил команду в прошлом году и ранее работал с молодежными составами Нерадзури. Теперь Интер готовится к попытке оформить золотой дубль в финале Кубка Италии, где он сыграет против Лацио 13 мая. Футболисты Манчестер Юнайтед в принципиальном противостоянии дома переиграли Ливерпуль 3-2 и досрочно гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По итогам 35 туров МЮ не сможет опуститься ниже пятой строчки, последней из тех, что дают за путевку в самый престижный клубный турнир Европы. Трехкратная олимпийская чемпионка американка Гретхен Уолш на домашнем турнире установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, преодолев дистанцию за 54,33 секунды. Уолш превзошла свое же предыдущее достижение, установленное ровно год назад в том же бассейне. Она уже в четвертый раз в карьере обновляет мировой рекорд на сотни баттерфляем, а всего в активе американской пловчихи 13 самых быстрых результатов в истории этой дисциплины. 19-летний пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, одержав третью победу подряд в этом сезоне Формулы-1. Итальянец, стартовавший с пол-позиции в четвертый раз, смог отразить атаку действующего чемпиона мира Ландо Норриса из Макларена в напряженной концовке и сохранил лидерство до финиша. Второе место занял Норрис, а третьим финишировал его напарник по команде Оскар Пиастри. Победа позволила возглавляющему личный зачет Антонелли увеличить отрыв от ближайшего преследования своего партнера по команде Джорджа Рассела до 20 очков. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Отдыхайте с нами. Travel.ru DE. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru DE. Путешествие начинается здесь.
1: Столица Германии, ровно 10 утра. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал социал-демократическую партию к честному взаимодействию внутри правящей коалиции. В интервью ARD лидер христианских демократов отметил, что в его партии растет недовольство из-за слишком больших уступок партнерам. Мерц подчеркнул, что позиция консерваторов должна оставаться четкой и отверг требования СДПГ повысить налоги для обеспеченных граждан. Касаясь международной повестки, канцлер смягчил опасения по поводу вывода американских войск, назвав размещение 5000-й группировки временным решением прошлой администрации Джо Байдена. При этом канцлер выразил понимание планов Дональда Трампа повысить пошлины на европейские автомобили, посетовав на задержку подписания торгового соглашения со стороны Евросоюза. Глава МВД страны Александр Добрин подтвердил продолжение проверок на государственных границах, несмотря на снижение числа мигрантов. По словам политика, контроль будет сохраняться до тех пор, пока общеевропейская система миграции не заработает эффективно. Кроме того, Добрин настаивает на депортации опасных преступников в Афганистан, даже если для этого потребуются переговоры с режимом талибов. Эта инициатива уже вызвала резкую критику со стороны «зеленых». Они назвали сотрудничество с исламистами политически безответственным. Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции по деблокированию судов в Ормузском проливе. По его словам, за помощью обратились несколько стран, не вовлеченных в конфликт с Ираном. Трамп предупредил о жестком ответе на любые попытки помешать выводу танкеров из опасной зоны. Тегеран, в свою очередь, расценил вмешательство Америки как нарушение перемирия. Ситуация остается крайне напряженной, по сообщениям британских военных. Накануне вечером у побережья Арабских Эмиратов один из танкеров попал под обстрел, пострадавших нет. В столице Армении стартует саммит Европейского политического сообщества, в котором участвуют лидеры почти 50 государств. В центре внимания вопросы безопасности, укрепления демократии и энергетика. Отдельно в узком кругу обсудят ситуацию в Украине. Германия на встрече не представлена. Канцлер Мерц остался в Берлине для участия в заседании президиума ХДС. Форум, созданный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, служит площадкой для диалога ЕС с соседними странами, включая тех, кто еще не входит в Союз. Кроме того, завтра

0: Это «Калибр», а также танкер и портовая инфраструктура. Российская сторона подтвердила факт пожара, заявив, что его удалось оперативно потушить. Беспилотник попал в жилой дом на западе Москвы. Один из дронов врезался в высотный дом на Мосфильмовской улице. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет, в здании выбиты стекла и поврежден фасад. Также об отражении атак беспилотников сообщали власти Самарской области, хотя регион не был упомянут в официальной сводке военного ведомства. Минобороны России всего заявило о перехвате 117 украинских беспилотников в течение минувшей ночи. Аппараты были сбиты над 13 регионами страны. Популярность биопродуктов в Германии заметно растет в первом квартале. Оборот в этом секторе увеличился на 6%, приблизившись к 5 миллиардам евро. По данным отраслевого союза, потребители стали чаще покупать органические сладости, замороженные продукты и заменители мяса. Чаще всего биотовары приобретают в дискаунтерах. Самый активный рост продаж зафиксировали в магазинах бытовой химии и парфюмерии. Доля экологически чистых продуктов на германском рынке уже достигло 6,5%. До 23 градусов тепла поднимется температура в течение дня, а уже завтра на смену летней погоде в Берлин и окрестности придут похолодания и дожди. Во вторник, среду и четверг днем от 12 до 16 градусов. Ну а тепло вернется в столицу к концу недели.
1: На дорогах.
0: На трассе А113 затруднения при въезде в город от Адлерсхофа до развязки Нойкельн. Пробка на 10 минут, столько же потеряете на А115 при въезде. Там же сложности с движением из-за строительных работ на перекрестке Целлендорф. Ну и будьте внимательны в Моабите. Светофоры не работают на перекрестке Паульштрассе и Люнебургерштрассе. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Голос Берлина», чтобы быть в курсе последних новостей.

Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекерштрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекерштрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Столица Германии, 11 утра. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. В партии ХДС призывают усилить оборонный потенциал Европы на фоне планов Дональда Трампа вывести из Германии более 5000 американских солдат. В эфире РББ-24 депутат Европарламента Михаил Галлер заявил, что европейцам нужно активнее сотрудничать с Украиной, используя ее опыт и технологии, полученные в ходе отражения российской агрессии. В то же время канцлер Мерц в интервью АРД подчеркнул, что решение Трампа не стало сюрпризом, так как речь идет о контингенте, размещенном Джо Байденом временно. Мерц также отверг связь между выводом войск и своей недавней критикой действий США в войне с Ираном. Правящая коалиция Германии столкнулась с внутренними разногласиями по поводу реформы медицинского страхования. Глава фракции СДПГ Матиас Мирш и лидер ХСС Маркус Зёдер потребовали внести изменения в законопроект. Социал-демократы настаивают на пересмотре правил бесплатного страхования членов семьи, заявляя, что парламент не будет штамповать решения правительства. Но, в свою очередь, Зёдер раскритиковал финансирование медицинских услуг для получателей гражданского пособия за счет страховых взносов. Форму планируют утвердить до начала летних каникул. Берлинские электросети стали защищены от диверсии значительно лучше, чем несколько месяцев назад, заявила сенатор по экономике Франциска Гиффай. По ее словам, в городе уже усилили физическую охрану объектов, расширили видеонаблюдение, число охранников увеличили более чем вдвое. В течение мая сенат планирует принять комплексную концепцию безопасности. Сегодня государственная компания Stromnetz Berlin представит свой годовой отчет, в котором подробно расскажет о мерах модернизации и защиты столичной инфраструктуры. Лондон намерен присоединиться к кредитной программе Евросоюза для Украины объемом 90 миллиардов евро. Премьер-министр Кир Стармер планирует объявить об этом на саммите в Ереване. Участие Британии должно гарантировать Киеву поставки важного оборудования и открыть новые контракты для британской оборонной промышленности. Стармер подчеркнул, что в нестабильные времена сотрудничество Лондона и Брюсселя выгодно всем. Кроме того, на этой неделе Великобритания введет новый пакет санкций против российских компаний, чтобы ударить по цепочкам военных поставок. Российская Федеральная служба охраны перевела систему защиты Владимира Путина в режим максимальной готовности. Об этом сообщают CNN и Financial Times со ссылкой на отчет европейской разведки. По данным расследователей, российский президент месяцами не покидает модернизированные бункеры, в частности, в Краснодарском крае, в то время как государственные медиа используют заранее снятые видеоматериалы для имитации активности президента. Путин полностью отказался от поездок на Валдай и посещения военных объектов, опасаясь покушения с использованием беспилотников, говорится в публикациях. Беспокойство Москвы усилилось после украинской операции

0: на огромных скоростях. IT-журналист Мария Коломыченко отмечает, что это первый официальный документ, где борьба с VPN зафиксирована как госзадача с четкими количественными критериями. Блокировки, напомню, уже не первый месяц затрудняют контакты россиян с родственниками и друзьями за рубежом. Вместо Олимпийского стадиона церемонию открытия игр, в случае, если Берлин получит право их проведения, планируют провести на поле бывшего аэропорта Темпельхоф. Там планируют построить золотую пирамиду, а в центре города возвести специальный мост к Бранденбургским воротам, который позволит зрителям подняться на уровень колесницы квадриги. Сенат Берлина намерен утвердить этот план уже завтра. Город претендует на проведение летних игр в 36-м, 40-м или 44-м годах. Со столицей конкурируют Гамбург, Мюнхен и регион Рейн-Рур возле Кёльна. Кандидата от Германии Олимпийский комитет страны выберет в конце сентября. В течение дня температура поднимется до 23 градусов, облачно с прояснениями, а уже завтра на смену летней погоде в Берлин придут похолодания и дожди. Во вторник, среду и четверг днем от 12 до 16 градусов, ну а тепло вернется в столицу к выходным.
1: На дорогах.
0: В МИД-туннель Александерплац полностью закрыт до второй половины дня. Причина – это ремонтные работы в Шмаргендорфе на перекрестке Гогенцоллерндам и Ландекерштрассе. Не работают светофоры. Такая же ситуация в Принцлауэрберге между Книпроде и Данцигерштрассе. Так что будьте внимательны. Оставайтесь вместе с радио «Голос Берлина», чтобы быть в курсе последних новостей.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.
1: Новости спорта.
2: Первая ракетка мира Яник Синнер в финале Мастерса в Мадриде разгромил третьего номера мировой классификации Александра Зверева из Германии 6-1, 6-2 и выиграл тысячник пятый раз подряд. Итальянец стал первым теннисистом в истории, кому покорилось это достижение. Его серия побед началась с парижского Мастерса осенью прошлого года, а в нынешнем сезоне он выиграл солнечный дубль в Индиан Уэллсе и Майами, а также турнир в Монте-Карло и вот теперь в Мадриде. Синнер превзошел рекорд серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, каждый из которых выигрывал по 4 тысячника к ряду. Футболисты Интера на Сан-Сиро обыграли Парму 2-0 и стали чемпионами Италии за 3 тура до конца чемпионата. Это 21-е скудетто в истории клуба и первый титул под руководством Кристиана Киву, румынского специалиста, который возглавил команду в прошлом году и ранее работал с молодежными составами Нерадзури. Теперь Интер готовится к попытке оформить золотой дубль в финале Кубка Италии, где он сыграет против Лацио 13 мая. Футболисты Манчестер Юнайтед в принципиальном противостоянии дома переиграли Ливерпуль 3-2 и досрочно гарантировали себе участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. По итогам 35 туров МЮ не сможет опуститься ниже пятой строчки, последней из тех, что дают за путевку в самый престижный клубный турнир Европы. Трехкратная олимпийская чемпионка американка Гретхен Уолш на домашнем турнире установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем, преодолев дистанцию за 54,33 секунды. Уолш превзошла свое же предыдущее достижение, установленное ровно год назад в том же бассейне. Она уже в четвертый раз в карьере обновляет мировой рекорд на сотни баттерфляем, а всего в активе американской пловчихи 13 самых быстрых результатов в истории этой дисциплины. 19-летний пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Майами, одержав третью победу подряд в этом сезоне Формулы-1. Итальянец, стартовавший с пол-позиции в четвертый раз, смог отразить атаку действующего чемпиона мира Ландо Норриса из Макларена в напряженной концовке и сохранил лидерство до финиша. Второе место занял Норрис, а третьим финишировал его напарник по команде Оскар Пиастри. Победа позволила возглавляющему личный зачет Антонелли увеличить отрыв от ближайшего преследователя своего партнера по команде Джорджа Рассела до 20 очков. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: ближе к нему. Мой мотылёк.
1: Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Berlin. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Gülzova Strasse 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрабатывают.

столице Германии ровно полдень. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. В партии ХДС призывают усилить оборонный потенциал Европы на фоне планов Дональда Трампа вывести из Германии более 5000 американских солдат. В эфире РББ-24 депутат Европарламента Михаил Галлер заявил, что европейцам нужно активнее сотрудничать с Украиной, используя ее опыт и технологии, полученные в ходе отражения российской агрессии. В то же время канцлер Мерц в интервью АРД подчеркнул, что решение Трампа не стало сюрпризом, так как речь идет о контингенте, размещенном Джо Байденом временно. Мерц также отверг связь между выводом войск и своей недавней критикой действий США в войне с Ираном. Правящая коалиция Германии столкнулась с внутренними разногласиями по поводу реформы медицинского страхования. Глава фракции СДПГ Матиас Мирш и лидер ХСС Маркус Зёдер потребовали внести изменения в законопроект. Социал-демократы настаивают на пересмотре правил бесплатного страхования членов семьи, заявляя, что парламент не будет штамповать решения правительства. Но, в свою очередь, Зёдер раскритиковал финансирование медицинских услуг для получателей гражданского пособия за счет страховых взносов. Форму планируют утвердить до начала летних каникул. Берлинские электросети стали защищены от диверсии значительно лучше, чем несколько месяцев назад, заявила сенатор по экономике Франциска Гиффай. По ее словам, в городе уже усилили физическую охрану объектов, расширили видеонаблюдение, а число охранников увеличили более чем вдвое. В течение мая сенат планирует принять комплексную концепцию безопасности. Сегодня государственная компания Stromnetz Berlin представит свой годовой отчет, в котором подробно расскажет о мерах модернизации и защиты столичной инфраструктуры. Лондон намерен присоединиться к кредитной программе Евросоюза для Украины объемом 90 миллиардов евро. Премьер-министр Кир Стармер планирует объявить об этом на саммите в Ереване. Участие Британии должно гарантировать Киеву поставки важного оборудования и открыть новые контракты для британской оборонной промышленности. Стармер подчеркнул, что в нестабильные времена сотрудничество Лондона и Брюсселя выгодно всем. Кроме того, на этой неделе Великобритания введет новый пакет санкций против российских компаний, чтобы ударить по цепочкам военных поставок. Российская федеральная служба охраны перевела систему защиты Владимира Путина в режим максимальной готовности. Об этом сообщают CNN и Financial Times со ссылкой на отчет европейской разведки. По данным расследователей, российский президент месяцами не покидает модернизированные бункеры, в частности, в Краснодарском крае, в то время как государственные медиа используют заранее снятые видеоматериалы для имитации активности президента. Путин полностью отказался от поездок на Валдай и посещения военных объектов, опасаясь покушения с использованием беспилотников, говорится в публикациях. Беспокойство Москвы усилилось после украинской операции «Паутина», в ходе которой дроны почти год назад атаковали военные объекты в глубине России, а также после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Кремль публикации пока никак не комментировал. Роскомнадзор установил конкретные показатели эффективности блокировки сервисов для обхода цензуры в интернете. Согласно служебному документу, к концу 2030 года эффективность блокировок VPN-сервисов должна составить в среднем 92%. На реализацию этих задач выделяются десятки миллиардов рублей. План также включает модернизацию технических средств противодействия угрозам, чтобы они могли обрабатывать почти весь трафик в Рунете.

0: возвести специальный мост к Бранденбургским воротам, который позволит зрителям подняться на уровень колесницы квадриги. Сенат Берлина намерен утвердить этот план уже завтра. Город претендует на проведение летних игр в 36-м, 40-м или 44-м годах. Со столицей конкурируют Гамбург, Мюнхен и регион Рейн-Рур возле Кёльна. Кандидата от Германии Олимпийский комитет страны выберет в конце сентября. В течение дня температура поднимется до 23 градусов, облачно с прояснениями, а уже завтра на смену летней погоде в Берлин придут похолодания и дожди. Во вторник, среду и четверг днем от 12 до 16 градусов, ну а тепло вернется в столицу к выходным.
1: На дорогах.
0: В МИД-туннель Александерплац полностью закрыт до второй половины дня. Причина – это ремонтные работы в Шмаргендорфе на перекрестке Гогенцоллерндам и Ландекерштрассе. Не работают светофоры. Такая же ситуация в Принцлауэрберге между Книпроде и Данцигерштрассе. Так что будьте внимательны. Оставайтесь вместе с радио «Голос Берлина», чтобы быть в курсе последних новостей.
2: Слышишь это? Это не реклама. Это твой шанс попасть в игру. Баскетбольный лагерь «Шлосс Лейдсен». Лето, где тренировки, турниры и лучшие каникулы в твоей жизни встречаются на одной площадке. Играл раньше? Отлично. Никогда не пробовал? Еще лучше. От 8 до 16 ты в команде. Проживание в уютных комнатах. Тренеры – огонь. Баскет – каждый день. И да, еда – свежая, органическая. Как дома, только круче. А теперь отойди на минутку от радио и зайди на schlossleitzen.com, потому что места заканчиваются быстрее, чем ты думаешь.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: Счастье есть.

дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекенштрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекенштрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.
1: Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.
2: Столица Германии, час дня. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Полиция утром оцепила парк Хазенхайде в районе Нойкёльн. После сообщений о стрельбе около 60 офицеров при поддержке вертолета обследовали территорию, однако не обнаружили ни пострадавших, ни гильз. Инцидент произошел на фоне череды похожих происшествий в столице. За последние дни в Берлине обстреляли кафе, автосервис и жилой дом, в результате чего несколько человек получили ранения. Полиция усиливает патрулирование, однако пока не связывает все эти случаи в одну криминальную цепочку. Всегерманский клуб автомобилистов обвинил нефтяные концерны в несправедливом распределении новой налоговой скидки на топливо. По данным ассоциации, бензин и дизель подешевели лишь на 11 центов вместо положенных 17. Представители клуба подчеркивают, что цены на нефть в последнее время снизились, а значит, у заправочных станций есть все возможности для дальнейшего снижения стоимости. Водители призывают внимательно сравнивать цены и заправляться на более дешевых станциях, чтобы усилить рыночное давление на концерны. В Бранденбурге к юго-западу от Берлина в окрестностях города Ютебога природный пожар охватил уже 116 гектаров. Спасатели при этом не могут приступить к тушению. Причина – не разорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся на территории бывшего военного полигона. Сегодня специалисты планируют еще раз обследовать местность с помощью дронов. Руководство фонда природной ландшафты Бранденбурга заявляет, что единственная надежда сейчас на прогнозируемые дожди, так как риск для жизни пожарных из-за возможных взрывов слишком велик. Итальянский частный перевозчик Итало намерен инвестировать более 3,5 миллиарда евро в рынок скоростных поездов в Германии. Компания планирует составить прямую конкуренцию Deutsche Bahn на самых загруженных маршрутах, таких как Мюнхен, Берлин, Гамбург. Первые составы должны выйти на маршруты через 2 года. Опыт Италии показывает, что приход частного перевозчика позволил снизить тарифы почти на 40%. Проект предусматривает закупку 26 новых поездов Siemens и создание 2500 рабочих мест. Владимир Зеленский допустил появление украинских беспилотников на параде 9 мая в Москве. Выступая на саммите в Ереване, президент Украины заявил, что отсутствие тяжелой техники на Красной площади впервые с 2007 года наглядно демонстрирует слабость Кремля. По его словам, Путин сейчас находится на распутье между расширением войны и дипломатией. Операторы связи в России уже анонсировали массовые отключения мобильного интернета в Москве, а службы безопасности переведены на режим работы, который эксперты называют попыткой предотвратить имиджевый крах в прямом эфире. Вспышка хантавируса. На борту нидерландского круизного судна в Атлантике 3 человека умерли, еще 3 в тяжелом состоянии. Лайнер, на борту которого остаются 150 пассажиров, следовал из Аргентины к островам Кабо-Верде. Хантавирус обычно передается через грызунов и вызывает поражение сердца и легких. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что передача вируса от человека к человеку случайна и крайне редка. Однако специфического лечения болезни не существует. Это осложняет ситуацию в открытом океане. Сдача проекта гигантского аквариума «Океан Берлин» в районе Румельсбургской бухты снова откладывается. Срок завершения работ истек в середине апреля, но здание по-прежнему не готово. Сенат Берлина продлил инвестору сроки до конца года, отказался от штрафных санкций, объяснив это проблемами с логистикой и ростом цен из-за войны в Украине. Однако оппозиция раскритиковала это решение, назвав аргументы властей неубедительными. Открытие гостиничного комплекса с огромным аквариумом теперь ожидается не раньше весны будущего года. Плюс 23 градуса максимум в течение дня, а уже завтра на смену летней погоде в Берлин придут похолодания и дожди. Во вторник, среду и четверг днем от 12 до 16, ну а тепло вернется в столицу.

0: Котенок.
1: Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.
1: Если хочешь танцевать,

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему

0: Два часа дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Полиция утром оцепила парк Хазенхайде в районе Нойкёльн. После сообщения о стрельбе около 60 офицеров при поддержке вертолета обследовали территорию, однако не обнаружили ни пострадавших, ни гильз. Инцидент произошел на фоне череды похожих происшествий в столице. За последние дни в Берлине обстреляли кафе, автосервис и жилой дом, в результате чего несколько человек получили ранения. Полиция усиливает патрулирование, однако пока не связывает все эти случаи в одну криминальную цепочку. Всегерманский клуб автомобилистов обвинил нефтяные концерны в несправедливом распределении новой налоговой скидки на топливо. По данным ассоциации, бензин и дизель подешевели лишь на 11 центов вместо положенных 17. Представители клуба подчеркивают, что цены на нефть в последнее время снизились, а значит, у заправочных станций есть все возможности для дальнейшего снижения стоимости. Водители призывают внимательно сравнивать цены и заправляться на более дешевых станциях, чтобы усилить рыночное давление на концерны. В Бранденбурге к юго-западу от Берлина в окрестностях города Ютебога природный пожар охватил уже 116 гектаров. Спасатели при этом не могут приступить к тушению. Причина – не разорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся на территории бывшего военного полигона. Сегодня специалисты планируют еще раз обследовать местность с помощью дронов. Руководство фонда природные ландшафты Бранденбурга заявляет, что единственная надежда сейчас на прогнозируемые дожди, так как риск для жизни пожарных из-за возможных взрывов слишком велик. Итальянский частный перевозчик Итало намерен инвестировать более 3,5 миллиардов евро в рынок скоростных поездов в Германии. Компания планирует составить прямую конкуренцию Deutsche Bahn на самых загруженных маршрутах, таких как Мюнхен, Берлин, Гамбург. Первые составы должны выйти на маршруты через 2 года. Опыт Италии показывает, что приход частного перевозчика позволил снизить тарифы почти на 40%. Проект предусматривает закупку 26 новых поездов Siemens и создание 2500 рабочих мест. Владимир Зеленский допустил появление украинских беспилотников на параде 9 мая в Москве. Выступая на саммите в Ереване, президент Украины заявил, что отсутствие тяжелой техники на Красной площади впервые с 2007 года наглядно демонстрирует слабость Кремля. По его словам, Путин сейчас находится на распутье между расширением войны и дипломатией. Операторы связи в России уже анонсировали массовые отключения мобильного интернета в Москве, а службы безопасности переведены на режим работы, который эксперты называют попыткой предотвратить имиджевый крах. В прямом эфире. Вспышка хантавируса. На борту нидерландского круизного судна в Атлантике 3 человека умерли, еще 3 в тяжелом состоянии. Лайнер, на борту которого остаются 150 пассажиров, следовал из Аргентины к островам Кабо-Верде. Хантавирус обычно передается через грызунов и вызывает поражение сердца и легких. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что передача вируса от человека к человеку случайна и крайне редка. Однако специфического лечения болезни не существует. Это осложняет ситуацию в открытом океане. Сдача проекта гигантского аквариума «Океан Берлин» в районе Румельсбургской бухты снова откладывается. Срок завершения работы истек в середине апреля, но здание по-прежнему не готово. Сенат Берлина продлил инвестору сроки до конца года, отказался от штрафных санкций, объяснив это проблемами с логистикой и ростом цен из-за войны в Украине. Однако оппозиция раскритиковала это решение, назвав аргументы властей неубедительными. Открытие гостиничного комплекса с огромным аквариумом теперь ожидается не раньше весны будущего года. Плюс 23 градуса максимум в течение дня, а уже завтра на смену летней погоде в Берлин придут похолодания и дожди. Во вторник, среду и четверг днем от 12 до 16, ну а тепло вернется в столицу к выходным.
1: На дорогах.
0: В 8 минут ограничения на въезде в город по трассе А113. Проезжая часть сужена в туннеле Альтглинеке, а в Принцлауэрберге на перекрестке Книпрода и Данцигерштрассе по-прежнему не работают светофоры, так что будьте внимательны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь вместе с радио «Голос Берлина», чтобы быть в курсе последних новостей.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Пап, а ты в детстве где отдыхал?
1: У бабушки. Куры, козы, огород.
0: Как в Ляйцине. Мы там сами сажали морковку и кормили козу.
1: А рядом же еще и национальный парк.
2: Лето в поместье Ляйцин. Как в деревне у бабушки, только лучше. Ферма, животные, природа. Все для детей. Узнайте больше на schlossleitzen.com.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Здесь от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Три часа дня в столице Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Новые решения Дональда Трампа застали Евросоюз врасплох. На саммите в Ереване глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что внезапный вывод американских войск из Германии требует от Европы немедленного укрепления собственной обороны. Ситуацию осложняет отсутствие Фридриха Мерца. Он остался на партийной встрече в Берлине. Интересы канцлера на саммите представляет Эммануэль Макрон. Сам французский президент добавил встречи неформальности. Ранним утром он совершил пробежку по центру Еревана. К Макрону и его охране неожиданно присоединились местные бродячие собаки, которые сопровождали политика на городских улицах. Мировые цены на нефть опять пошли вверх на фоне сообщений о новом обострении на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении американского военного корабля в Оманском заливе вблизи города Джаск. Центральное командование США это опровергло, заявив, что флот продолжает обеспечивать морскую блокаду иранских портов в рамках операции «Свобода». Тегеран, в свою очередь, пригрозил атаковать любые иностранные силы, пытающиеся войти в пролив без координации с иранскими военными. Конфликт уже привел к кризису. Мировые поставки топлива оказались под угрозой до начала войны. Через этот регион проходило около 20% мирового объема нефти и газа. Германские политики объявляют бойкот соцсети X. Социал-демократы, зеленые и левые официально покидают бывший Твиттер. В совместном заявлении политики подчеркнули, что за последние годы соцсеть Илона Маска превратилась в источник дезинформации и хаоса. Под хэштегом «Мы уходим из X» партийные аккаунты и ведущие деятели заявили, что владелец площадки намеренно демонтировал механизмы защиты от фейков. По мнению немецких политиков, это делает невозможным конструктивность. Диалог и угрожает демократическим ценностям. Австрия объявила персонами нон-грата 3 сотрудников посольства России. Дипломатов обвиняют в шпионаже и организации прослушки прямо с крыши дипмиссии в Вене. По данным разведки, с помощью специального оборудования россияне перехватывали данные международных организаций, включая ООН и МАГАТЭ. МИД Австрии пошел на крайние меры после того, как Москва отказалась снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. Россия уже пообещала дать жесткий ответ. С начала войны в Украине это уже 14-й случай высылки российских представителей из Вены. Владимир Путин сменил командующего военно-космическими силами России на фоне провалов системы противовоздушной обороны. Новым руководителем назначен генерал-полковник Александр Чайко, ранее командовавший войсками в Сирии и на Дальнем Востоке. А отставка его предшественника может быть связана с неспособностью отразить массированные атаки беспилотников на российские нефтезаводы и порты. Только в апреле под удары попали 9 НПЗ, а налеты на Туапсе привели к масштабным пожарам и экологическим. Бедствию. Новый командующий Чайко находится под санкциями Евросоюза из-за действий его подразделений в украинской Буче весной 22 года. Вскоре после начала вторжения российская армия устроила массовую расправу над жителями киевского пригорода. 8 и 9 мая у советских мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Панкове будет запрещено демонстрировать флаги России, Советского Союза и Беларуси. Под запрет также попали военная форма, георгиевские ленты, символы вторжения в Украину, а также портреты Владимира Путина. Суд подтвердил законность этих мер, подчеркнув, что советская символика в контексте нынешней агрессии против Киева может восприниматься как прославление насилия. Исключение сделали только для ветеранов и дипломатов. Профсоюз берлинской полиции поддержал решение, отметив, что такие меры помогают предотвратить столкновения. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей рекламу мяса и ископаемого топлива в общественном пространстве. С билбордов и в транспорте исчезли изображения бургеров, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и дешевых авиаперелетов. Городские власти объясняют это борьбой с климатическим кризисом и стремлением снизить визуальное давление на потребителей. По мнению инициаторов закона, такие товары больше не должны считаться частью привлекательного образа жизни. Мясная индустрия, впрочем, уже выразила протест, но политики уверены, что экология важнее прибыли корпораций. Три градуса тепла сейчас в Берлине, но уже завтра на смену летней погоде в город и окрестности придут похолодания и дожди. Со вторника по пятницу днем от 11 до 19 градусов, а тепло вернется в столицу к выходным.
2: На дорогах.
1: В эти минуты на перекрестке Ландсбергерштрассе и улицы Альтмальсдорф не работают светофоры, будьте внимательны, а на Мариендорфердам в районе Райсекштрассе предстоящей ночью дорога будет сужена до одной полосы в каждом направлении. Спасибо, что были с нами, оставайтесь на радио «Голос Берлина», чтобы быть в курсе последних новостей. Хорошего вечера.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.
1: По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг, два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак, одинокие хижины с краю села тусклым светом себя.

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

знаю. Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: 16 часов, столица Германии. Здравствуйте, в студии Андрей Жов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» в ближайшие 5 минут. Новые решения Дональда Трампа застали Евросоюз врасплох. На саммите в Ереване глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что внезапный вывод американских войск из Германии требует от Европы немедленного укрепления собственной обороны. Ситуацию осложняет отсутствие Фридриха Мерца, он остался на партийной встрече в Берлине. Интересы канцлера на саммите представляет Эммануэль Макрон. Сам французский президент добавил встречи неформальности. Ранним утром он совершил пробежку по центру Еревана. К Макрону и его охране неожиданно присоединились местные бродячие собаки, которые сопровождали политика на городских улицах. Мировые цены на нефть опять пошли вверх на фоне сообщений о новом обострении на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении американского военного корабля в Оманском заливе вблизи города Джаск. Центральное командование США это опровергло, заявив, что флот продолжает обеспечивать морскую блокаду иранских портов в рамках операции «Свобода». Тегеран, в свою очередь, пригрозил атаковать любые иностранные силы, пытающиеся войти в пролив без координации с иранскими военными. Конфликт уже привел к кризису. Мировые поставки топлива оказались под угрозой до начала войны. Через этот регион проходило около 20% мирового объема нефти и газа. Германские политики объявляют бойкот соцсети X. Социал-демократы, зеленые и левые официально покидают бывший Твиттер. В совместном заявлении политики подчеркнули, что за последние годы соцсеть Илона Маска превратилась в источник дезинформации и хаоса. Под хэштегом «Мы уходим из X» партийные аккаунты и ведущие деятели заявили, что владелец площадки намеренно демонтировал механизмы защиты от фейков. По мнению немецких политиков, это делает невозможным конструктивность. Диалог и угрожает демократическим ценностям. Австрия объявила персонами нон-грата 3 сотрудников посольства России. Дипломатов обвиняют в шпионаже и организации прослушки прямо с крыши дипмиссии в Вене. По данным разведки, с помощью специального оборудования россияне перехватывали данные международных организаций, включая ООН и МАГАТЭ. МИД Австрии пошел на крайние меры после того, как Москва отказалась снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. Россия уже пообещала дать жесткий ответ. С начала войны в Украине это уже 14-й случай высылки российских представителей из Вены. Владимир Путин сменил командующего военно-космическими силами России на фоне провалов системы противовоздушной обороны. Новым руководителем назначен генерал-полковник Александр Чайко, ранее командовавший войсками в Сирии и на Дальнем Востоке. А отставка его предшественника может быть связана с неспособностью отразить массированные атаки беспилотников на российские нефтезаводы и порты. Только в апреле под удары попали 9 НПЗ, а налеты на Туапсе привели к масштабным пожарам и экологическим бедствию. Новый командующий Чайко находится под санкциями Евросоюза из-за действий его подразделений в украинской Буче весной 22 года. Вскоре после начала вторжения российская армия устроила массовую расправу над жителями киевского пригорода. 8 и 9 мая у советских мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Панкове будет запрещено демонстрировать флаги России, Советского Союза и Беларуси. Под запрет также попали военная форма, георгиевские ленты, символы вторжения в Украину, а также портреты Владимира Путина. Суд подтвердил законность этих мер, подчеркнув, что советская символика в контексте нынешней агрессии против Киева может восприниматься как прославление насилия. Исключение сделали только для ветеранов и дипломатов. Профсоюз берлинской полиции поддержал решение, отметив, что такие меры помогают предотвратить столкновения. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей рекламу мяса и ископаемого топлива в общественном пространстве. С билбордов и в транспорте исчезли изображения бургеров, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и дешевых авиаперелетов. Городские власти объясняют это борьбой с климатическим кризисом и стремлением снизить визуальное давление на потребителей. По мнению инициаторов закона, такие товары больше не должны считаться частью привлекательного образа жизни. Мясная индустрия, впрочем, уже выразила протест, но политики уверены, что экология важнее прибыли корпораций. Три градуса тепла сейчас в Берлине, но уже завтра на смену летней погоде в город и окрестности придут похолодания и дожди. Со вторника по пятницу днем от 11 до 19 градусов, а тепло вернется в столицу к выходным.
1: На дорогах.
0: В эти минуты на перекрестке Ландсбергерштрассе и улицы Альтмальсдорф не работают светофоры, будьте внимательны. А на Мариендорфердам в районе Райсекштрассе предстоящей ночью дорога будет сужена до одной полосы в каждом направлении. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Голос Берлина», чтобы быть в курсе последних новостей. И хорошего вечера.
1: Слушай, ну как ты своих спортом заинтересовал? Мои все в телефонах.
2: Было то же самое, пока не отправил их в Шлосс-Лейцен. Там за неделю 5 видов спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, плавание, велики.
1: Ничего себе! Им что, правда нравится?
2: Ага, а еще и готовят сами, и на экскурсии катаются. А мы в отпуск. Наконец-то тишина.
3: Шлосс-Лейцен – активный лагерь для детей, заслуженный отдых для родителей. Узнай больше на schlossleizen.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.ДЕ. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Столица Германии, 5 вечера. Здравствуйте, в студии Андрей Ежов. О главных новостях на радио «Голос Берлина» расскажу в ближайшие 5 минут. Новые решения Дональда Трампа застали Евросоюз врасплох. На саммите в Ереване глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что внезапный вывод американских войск из Германии требует от Европы немедленного укрепления собственной обороны. Ситуацию осложняет отсутствие Фридриха Мерца. Он остался на партийной встрече в Берлине. Интересы канцлера на саммите представляет Эммануэль Макрон. Сам французский президент добавил встречи неформальности. Ранним утром он совершил пробежку по центру Еревана. К Макрону и его охране неожиданно присоединились местные бродячие собаки, которые сопровождали политика на городских улицах. Мировые цены на нефть опять пошли вверх на фоне сообщений о новом обострении на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении американского военного корабля в Оманском заливе вблизи города Джаск. Центральное командование США это опровергло, заявив, что флот продолжает обеспечивать морскую блокаду иранских портов в рамках операции «Свобода». Тегеран, в свою очередь, пригрозил атаковать любые иностранные силы, пытающиеся войти в пролив без координации с иранскими военными. Конфликт уже привел к кризису. Мировые поставки топлива оказались под угрозой до начала войны. Через этот регион проходило около 20% мирового объема нефти и газа. Германские политики объявляют бойкот соцсети X. Социал-демократы, зеленые и левые официально покидают бывший Твиттер. В совместном заявлении политики подчеркнули, что за последние годы соцсеть Илона Маска превратилась в источник дезинформации и хаоса. Под хэштегом «Мы уходим из X» партийные аккаунты и ведущие деятели заявили, что владелец площадки намеренно демонтировал механизмы защиты от фейков. По мнению немецких политиков, это делает невозможным конструктивность. Диалог и угрожает демократическим ценностям. Австрия объявила персонами нон-грата 3 сотрудников посольства России. Дипломатов обвиняют в шпионаже и организации прослушки прямо с крыши дипмиссии в Вене. По данным разведки, с помощью специального оборудования россияне перехватывали данные международных организаций, включая ООН и МАГАТЭ. МИД Австрии пошел на крайние меры после того, как Москва отказалась снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. Россия уже пообещала дать жесткий ответ. С начала войны в Украине это уже 14-й случай высылки российских представителей из Вены. Владимир Путин сменил командующего военно-космическими силами России на фоне провалов системы противовоздушной обороны. Новым руководителем назначен генерал-полковник Александр Чайко, ранее командовавший войсками в Сирии и на Дальнем Востоке. А отставка его предшественника может быть связана с неспособностью отразить массированные атаки беспилотников на российские нефтезаводы и порты. Только в апреле под удары попали 9 НПЗ, а налеты на Туапсе привели к масштабным пожарам и экологическим бедствию. Новый командующий Чайко находится под санкциями Евросоюза из-за действий его подразделений в украинской Буче весной 22 года. Вскоре после начала вторжения российская армия устроила массовую расправу над жителями киевского пригорода. 8 и 9 мая у советских мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Панкове будет запрещено демонстрировать флаги России, Советского Союза и Беларуси. Под запрет также попали военная форма, георгиевские ленты, символы вторжения в Украину, а также портреты Владимира Путина. Суд подтвердил законность этих мер, подчеркнув, что советская символика в контексте нынешней агрессии против Киева может восприниматься как прославление насилия. Исключение сделали только для ветеранов и дипломатов. Союз берлинской полиции поддержал решение, отметив, что такие меры помогают предотвратить столкновения. Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей рекламу мяса и ископаемого топлива в общественном пространстве. С билбордов и в транспорте исчезли изображения бургеров, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и дешевых авиаперелетов. Городские власти объясняют это борьбой с климатическим кризисом и стремлением снизить визуальное давление на потребителей. По мнению инициаторов закона, такие товары больше не должны считаться частью привлекательного образа жизни. Мясная индустрия, впрочем, уже выразила протест, но политики уверены, что экология важнее прибыли корпораций. Три градуса тепла сейчас в Берлине, но уже завтра на смену летней погоде в город и окрестности придут похолодания и дожди. Со вторника по пятницу днем от 11 до 19 градусов, а тепло вернется в столицу к выходным.
1: На дорогах.
0: В эти минуты на перекрестке Ландсбергерштрассе и улицы Альтмальсдорф не работают светофоры, будьте внимательны. А на Мариендорфердам в районе Райсекштрассе предстоящей ночью дорога будет сужена до одной полосы в каждом направлении. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на радио «Голос Берлина», чтобы быть в курсе последних новостей. Хорошего вечера.
1: Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильный. Мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы.

вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке Штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке Штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

Радио «Голос Берлина».

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: котенок.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

свидания. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Здравствуйте. Неплохо будет узнать, что день грядущий нам готовит. А для этого можно послушать новую музыку, в которой, как в зеркале, грядущее уже отражается. Вот, например, послушаем, что нам предсказывают Дэнди Уорхолс.

зовут Тори Эймос, которую журнал «Моджо» называет «одной из великих песенниц нашего времени», выпускает свой 18-й альбом «Времена драконов», в котором она замужем за демоном-миллиардером королем ящериц, хотя в то же время влюблена в бога Луха Длинная Рука. Но, впрочем, ее настоящий муж, заодно и звукооператор, и вдобавок вегетарианец, Марк Хаули, говорит, что пока он не заявится к нам в дом с бифштексом, все окей. Так что зажигай свои свечи и беседуй с Лухом. Тори с семьей давно уже переселилась из Америки в Корнуолл и даже говорит, что научилась понимать местный юмор. Но происходящее за океаном продолжает ее волновать. Она говорит, мне лучше пишется про Америку, когда я гляжу на нее через океан, через линзы, приобретенные здесь. По ее словам, новый альбом посвящен борьбе демократии с тиранией. Ну, кто бы другой сказал такое, я бы посмеялся. Но Тори известна своей откровенностью, и явно именно это и имеет в виду. Итак, Тори Эймос.

тем временем один из самых влиятельных электронных музыкантов последних 30 лет, Томас Рассел Дженкинсон, известный всему миру

Однако что это мы все о недоступно запутанном? Пора бы вернуться на Землю и порадоваться жизни вместе с новой восходящей звездой Ямайки по имени Прото-Дже. Вообще говоря, Одже Кен Оливьерри родился в 81 году в местечке Сент-Элизабет. Семья у него была что надо. Мать профессионально пела регги, а отца называли королем Калипсо. Так что деваться ему было некуда, поэтому с 2005 года он занимается ровно тем же и выпустил уже 9 альбомов, два из которых были номинированы на премию Грэмми как лучшие альбомы музыки регги. А вот песня с его последнего, 10-го альбома, который называется «Искусство принимать все как есть». К тому же песню Прото-Дже спел вместе с моим любимым Дэмианом Марли. Итак, Прото-Дже и Дэмиан Марли.

Теперь самое время доставать козырей из колоды. На прошлой неделе вышло первое за 7 лет новое произведение Тома Уэйтса, записанное им вместе с Massive Attack. Это первое, что вышло под именем Massive Attack за последние 6 лет. О том-то тот вообще ничего не выпускал с 2006-го. А дело было так. Давным-давно Massive Attack прислали Тому предложение сделать что-то вместе. Он подумал, сказал, почему бы и нет. Записал, отослал. А потом Massive Attack много лет думали, что с этим сделать. Но Том их не торопил, поскольку политические темы, по его словам, никогда не устаревают. Итак, Том Уэйтс и Massive Attack.

Козмо Кристофер Шелдрейк давно у нас не звучал в аэростате. Этого лондонского музыканта, композитора и продюсера называют музыкальным визионером. Он играет на более чем 30 инструментах и записывает музыку с 2014 года. И вот песня с его нового концертного альбома. Козмо Шелдрейк.

0: without you.
1: А вот еще один козырь. Новая песня Rolling Stones. Легенды рок-н-ролла выпустили только на белом виниле новую песню Rough and Twisted под псевдонимом The Cockroaches – тараканы. Ходят слухи, что это первая ласточка с их нового альбома, выхода которого рекомендуется ожидать в июле этого года. Название пока неизвестно. Как и предыдущий, этот альбом записан с модным ныне продюсером Эндрю Уоттом, который помимо Rolling Stones прославился работой с Оззи Осборном, Полом Маккартни. А модный он, потому что берет легендарных артистов и делает их звук современным. Ну, по крайней мере, так кажется некоторым членам групп.

А тем временем Джонни Гринвуд, гитарист Radiohead и Smile, хотя и живет в Италии, тоже не теряет времени даром. Его постоянно называют одним из лучших и непредсказуемых гитаристов мира. Но этого ему мало. Он известен как автор музыки ко многим кинофильмам, за которые получил уже 3 академические награды. Он только что презентовал в Манчестере свой новый скрипичный концерт с оркестром Халле, а заодно играет с израильским музыкантом Шье Бен Цуром, который, однажды попав в Иерусалиме на концерт индийского мастера флейты Хари Прасада Чаурасия, влюбился в индийскую музыку. Так вот, с ним и играет Джонни Гринвуд и группой «Раджастан Экспресс». На днях выходит уже 2-й альбом «Бен Цур», «Джонни Гринвуд» и «Раджастан Экспресс». И сам Джонни говорит, чтобы добиться чего-то, нужно говорить «да» любой идее, ну а потом пытаться воплотить их все.

все, кто пишут про группу Lemon Twigs, пишут примерно одно и то же. Братья Даддарио роскошно и интеллигентно занимаются переносом духа музыки 60-х в 2026 год. И это отличное противоядие депрессивным новостям, теням искусственного интеллекта и гомогенизированной красоте. И это противоядие сейчас нам всем может очень пригодиться. Ну что же, честь и хвала братьям Даддарио.

под конец передачи. Поставлю-ка я вам новую песню группы U2, которые совсем распоясались и выпустили второй за месяц мини-альбом. Ну, как тут не вспомнить знакомые с детства слова поэта? Я — семья. Во мне, как в спектре, живут семь «я», несовместимых, как семь зверей, а самый синий свистит в свирель, а весной мне снится, что я восьмой. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Отказывайся от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города. 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
1: Всем привет, это программа «Синестезия», у микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Зинайс. В нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
2: И сегодня мы будем слушать новые треки от Маджуса и Соловы, а еще наверстывать упущенные релизы за последнюю пару недель и, конечно же, ностальгировать под классику.
0: Синестезия.
2: Но для начала, Саш, расскажи, как прошло твое путешествие?
1: Просто прекрасный век. Я побывал во всех странах Балтии, наконец-таки закрыл свой давний guilty pleasure. Я никогда не был еще в Эстонии, поэтому действительно прекрасное времяпрепровождение. Плюсом ко всему заехал в Нарву, помахал своим друзьям на границе из Санкт-Петербурга. Вот, но это уже отдельный разговор. Я думаю, то, что я могу посвятить этому целый выпуск. Поэтому давай начинать говорить о музыке.
2: Давай. И начнем мы сегодня с нового релиза Кристины Луны, который называется «Наше время». Саш, как главному ценителю ее творчества, тебе слово.
1: Я так давно, Вик, ждал этот трек, ты даже себе не представляешь. И, кстати, он войдет в новый альбом Кристины, так что уже сейчас настраиваемся на более полное погружение в ее новое творчество. И, конечно, всегда ждем ее в гости. Ну и ждем, когда же она выйдет из информационного детокса, потому что сейчас, в данный момент, идет активная работа над новым альбомом. Кристина пока что переносит сроки, но мы надеемся, что в скором времени она наконец-таки его опубликует. Ну, а что касаемо песни, она для меня, знаешь, вот прям как-то очень точно отображает метафору жизни в эпоху, знаешь, своеобразного цинизма, материализма и внутренних противоречий, которые этот мир вызывает.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Это программа «Синестезия», и продолжаем мы сегодня классикой, прям под стать последнему дню апреля. У нас прозвучит трек «Дельфина. Весна». Кстати, автором музыки к этой песне стал не сам Дельфин, а музыкант Александр Петрунин. Он задал все электронное звучание альбому «Звезда», и сейчас строчки «Там, куда я ухожу, весна» выбиты на его надгробии. И сам трек «Весна» стал, на самом деле, очень знаковым в карьере Дельфина, потому что он спас его от такого затяжного творческого кризиса.
2: Кстати, сам Александр Петрунин тоже комментировал историю этой песни. Далее цитата. «Мы были знакомы с Дельфином еще задолго до записи альбома. Встречались, тусовались, у нас много с ним общих друзей. Когда Дельфин сказал, что он в творческом тупике, еще до того, как мы с ним начали запись этого альбома, я предложил ему самурайский вариант. Мы рубимся с ним. Весь звук, вся музыка, моя территория, а все тексты и голос его. И мы начали запись. Писали на репетиционной базе у меня дома почти безвылазно. Именно данная композиция стала хитом, расширив аудиторию Андрея».
1: А Дельфин, в свою очередь, комментировал строчки «Там, куда я ухожу, весна». По его словам, это прощание листочка дерева перед осенью. Вот, как хотите, так и понимаете.
3: Мы

0: продолжаем аффирмировать и ждать теплую весну вместе с дельфином. Это программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. Наконец-таки снова вместе. И мы продолжаем.
1: А дальше у нас на очереди снова новинка. Это трек Муджуса, который называется «Как пережить расставание в цифровую эпоху». По словам самого автора, это презентация личного опыта и попытка превратить его в общее пространство понимания и сопереживания. Сам релиз родился из личной ситуации, которую артист называет типологическим, статистически распространенным кейсом. И я думаю, что здесь мы все понимаем, о чем идет речь. Это про опыт отношений и расставаний на расстоянии, а еще про разбирание последствий и движение дальше. Несмотря на личный характер материала, роман подчеркивает его универсальность. По его словам, это тот опыт, с которым сталкиваются многие, пусть и в разных формах.
0: Вместе с треком вышел клип, снятый в Лос-Анджелесе, где сейчас работает артист. Работа была создана в течение нескольких дней февраля 2026 года. Идея клипа в документировании бытовой рутины стороны жизни на фоне внутренних рефлексий и эмоциональных переживаний. Использование камеры видеонаблюдения как главного инструмента наблюдения за личной стороной жизни – это исследование вопросов контроля и дистанции в отношениях с самим собой и другими. Так что давайте делать громче. И прямо сейчас, наконец-таки, поймем, о чем же тут речь.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Как тревожен этот путь.
2: Ой, делаем небольшой переход на классику. Все, как я люблю, Вик. Дорогие слушатели, прямо сейчас включаем для вас хит Аллы Пугачевой «Как тревожен этот путь». Но стараемся все же не тревожиться.

0: Программа «Синестезия» продолжается, и с тревоги мы переходим в тему зависимости, к песне Мирель и Биклы «Зависима». Тут все как всегда. Болезненная привязанность и страх потери себя в отношениях. Мне кажется, что это какая-то бессмертная тема для современной музыки.
1: Знаешь, Вик, я как-то уже начинаю думать, что когда-нибудь Мирель снова сойдутся с Даниилом Шейком и сделают реюнион группы «Мы», учитывая опыт Мальбека и Сюзанны. Ты что насчет этого думаешь?
0: Я надеюсь, что эта глава все-таки закрыта, и ребята справятся по отдельности, создавая сольное творчество, которое у них отлично получается.
2: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлин».

0: Программа «Синестезия» продолжается, и дальше на очереди предлагаю немного взбодриться и послушать ремикс на песню «Голубка» от нашей любимой Муси Тотибадзе и «Illuminated Faces». Кстати, эта версия трека мне нравится даже больше, чем оригинальная.
1: Да, кстати, я тут с тобой прямо соглашусь, потому что здесь отлично задается бит, и вообще эта песня очень круто проводит какую-то границу между попытками сохранить самообладание и зависимостью от чувств, которые еще и невзаимные. И мне очень нравится, как Муся здесь передает такую верность и веру любви, которую ощущает внутри себя, и не сжимает ее, а наоборот, призывает раскрыть крылья этой любви как можно шире.
0: Давайте вместе раскроем крылья и послушаем эту песню.

0: Синестезия на радио «Голос Берлина».
1: Послушали маму, теперь очередь дочки. Переходим к раннему творчеству Кристины Арбакайте с песней «Ну почему?», которую она, кстати, исполняла еще в 13 лет. Знаешь, Вик, в 13 лет понять смысл этого трека достаточно сложно. Но вот нам, уже таким состоявшимся взрослым людям, легче простого. Тебе так не кажется?
2: Мне абсолютно так и кажется, Саша. Еще мне кажется, что эта песня просто актуальна на все времена. Это очень круто. Представляешь, сколько времени прошло с 80-х годов, а мы все еще ставим ее на радио.
1: Круто, что она звучит так по-новому и так нишево. Модное слово сегодня впервые в нашем эфире применено.

0: Это программа «Синестезия». Мы только что послушали песню «Ну почему» Кристины Орбакайте и переходим к новой легенде «Reels» певица Салова с треком «Облаком». Эта песня была задумана как эксперимент в чистом виде, но в итоге принесла исполнительнице какую-то мощнейшую волну популярности. Я давно такого не наблюдала, и у нее только на одном Spotify более 700 тысяч прослушиваний сейчас.
1: Я, кстати, до этого не слушал данную композицию и данную исполнительницу, так что прямо сейчас с дорогими слушателями буду настраиваться на такой, знаешь, летний лоу-фай вайб. Все-таки завтра уже май, а там и лучший сезон года.
0: Саш, как-то ты не досидел в рилсах, по-моему, в последнее время.

0: певица Солова с хитом «Облаком» прозвучала в программе «Синестезия». Такая небольшая рифма у нас получилась. А сейчас мы готовимся буквально тонуть в любви с треком белорусской артистки Kills, который называется «Море любви». Давайте делать громче, потому что этого чувства никогда не бывает много.
1: И тонуть вместе.
0: Да, Саш, мы идем ко дну с этим кораблем.

0: Тема любви у нас сегодня не прекращается и до конца, на мой взгляд, не раскрыта. Это программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии сразу после композиции «Море любви». Переходим к следующему, мне кажется, состоянию. Все этапы отношений сегодня в нашем эфире тоже пройдем. Одна из моих самых любимых исполнительниц – Стасиас с композицией «Я одна». На мой взгляд, поет о безграничной вере в то, что любимый человек все же выберет именно тебя, несмотря вот на такое грустное название.
1: У нас сегодня, кстати, не только тема любви не прекращается, но и какой-то непоколебимой женской вере в нее. Потому что, вспоминая трек «Муси Татибадзе» и «Illuminated Faces», который прозвучал ранее, могу сказать, что работа Стасиас — это чисто тематически отличное ее дополнение. Потому что здесь вновь и какая-то отверженность, и отчаянность, и при этом мощь идти вслед за своими чувствами прям до победного.

0: Это программа «Синестезия». Алекс и Вика в берлинской студии. И дальше мы включим мою недавнюю находку, совместную работу «Крем-соды» и «Люрмиш», которая называется «Перелетная птица». Вообще, я очень редко раньше слушала «Крем-соду», но что-то в последнее время они все больше занимают мой плейлист. И мне на самом деле это нравится.
1: Ну, кстати, они недавно дропнули новый альбом, с чем мы, ребята, поздравляем. Надеемся, что совсем скоро они придут, и мы поговорим более детально о их новой работе. Ну, а для меня трек вот этот звучит, знаешь, как про умение принимать перемены, какими бы тяжелыми они не были.
0: Да, я тут снова с тобой соглашусь, потому что мне лично очень нравятся строчки про то, что ни один сезон не был прожит зря. Это буквально каждодневное напоминание быть благодарным самому себе за опыт жизни, даже если порой он бывает не очень удачным.
1: Даже если порой каждый день серое небо и не хочется выходить на улицу, мы все равно принимаем эту жизнь и аффирмируем на позитивных вибрациях что-то хорошее.
0: Так наша программа и превратилась в секту.

0: Поэзия на радио «Голос Берлина».
1: Крем-сода и Люрмиш прямо сейчас отыграли в эфире программы «Синестезия». Ну а мы продолжаем. Вик, я немножечко устал.
2: Саш, я тоже немножечко устала.
1: И поэтому прямо сейчас, дорогие слушатели, мы ставим исполнителя, которого так и зовут, «Устал». И его композицию «Атакуй, паника». 17 апреля новосибирская инди-группа выпустила мини-альбом «Травматургия». По словам самих артистов, этот альбом не про боль, а про то, что мы с ней делаем. Буквально о том, как носить себе проблемы и при этом не разваливаться. И продолжать танцевать, даже если внутри все болит. Если вы, дорогие слушатели, сейчас в таком состоянии, то вот вам такой знак вселенной, что нужно что-то уже менять в своих жизнях.
2: А мы, например, сменим трек. И сегодня послушаем композицию, которая, на мой взгляд, отлично передает настроение всей новой работы коллектива. Это история про давление, борьбу со страхом и одновременно про такое глубокое принятие своей уязвимости. В общем, все, что мы любим.

0: Анестезия продолжается, и на очереди у нас поп-дуэт из Питера, который называется Tape Night, с песней «Два больше, чем». Многоточие. Тоже, кстати, этот релиз вышел 17 апреля, как и предыдущая песня. И на самом деле этот трек, как и предыдущий, снова повторюсь, у нас сегодня какая-то очень интересная последовательность, передает атмосферу какой-то хрупкости и поиска внутренней правды и свободы. И похож на отчерк из какого-то дневника с историями, собственно, чем он меня и зацепил.
1: Трек для всех, кого снова подвел внешний мир, Вика. Как говорится, продолжаем верить в то, что дальше лучше, и особенно если рядом есть люди, которые всегда примут и поддержат. Мне вот в этом плане повезло, потому что я с таким человеком встречаюсь каждый четверг в 7 часов вечера в берлинской студии.
0: Это с кем это ты тут встречаешься, пока меня нет?

0: Синестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» постепенно близится к своему завершению, ну а завершить мы сегодня хотим танцевальными мотивами, поэтому напоследок приберегли для вас трек «Музыка моя» от Tesla Boy. Он вышел еще в 2020 году, но, честно говоря, отлично качает до сих пор.
2: Верните мой 2020-й. Уже даже те времена кажутся какими-то замечательными, Вик. Тебе так не кажется?
1: Ну, честно говоря, все летит в такой прогрессии, что я 2020 год уже с теплом вспоминаю вот эти масочки, антисептики. Вайб.
2: А еще, кстати, именно эта песня напоминает о том, что музыка реально может быть лекарством от многого, в том числе с этой целительной целью. Мы с Викой и выходим к вам в эфир каждый четверг с повтором в субботу. Вроде ничего не напутал. Правда, Вик?
1: Ничего не напутал. А это значит, что мы услышимся с вами, дорогие слушатели, уже всего лишь-то через неделю. Но если вы соскучаетесь, то можете послушать нас в субботу.
2: Да. Вот, это была программа «Синестезия», Алекс и Вика в полном составе. Берегите себя и обязательно продолжайте слушать радио «Голос».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

злиться, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

0: Опыт, инструменты, мнение экспертов. На радио «Голос Берлина».
1: Добрый день, дорогие радиослушатели, и с вами на канале радио «Голос Берлина» Ольга Зеленкова с передачей «Бизнес-класс». Я всегда очень рада выходить к вам в эфир, представлять вам моих гостей, дать вам какую-то новую информацию, взгляд, новую перспективу на достаточно большую, но непростую тему предпринимательства. И бизнес в том виде, которым мы им занимаемся и знаем, это, на мой взгляд, безусловно, профессия. Итак, я очень рада представить вам мою новую гостью, человека максимально успешного, талантливого, старательного и тем самым эффективного и результативного. У меня сегодня в гостях в студии в Берлине Юлия Лившиц. Предприниматель в бьюти-индустрии в Германии, основатель сети салонов и эксперт по системному развитию бьюти-бизнеса. Юля, я рада тебя приветствовать. Привет.
2: Добрый день, Ольга. Большое спасибо за приглашение. Мне очень сегодня приятно присутствовать на радиоэфире.
1: Юль, ты знаешь, по моему наблюдению, все-таки предпринимательство, вообще бизнес, это достаточно мужчинами, более мужчинами доминированная сфера. И женщин не так много, да, их появляется все больше и больше, но все же нам пробиваться не совсем просто. И я очень рада, тем более я рада, что в моем радиоэфире, в передаче «Бизнес-класс» появляется все больше и больше успешных женщин-предпринимательниц, которые добились успеха в Германии и ведут успешно этот бизнес. Как ты наблюдаешь вообще, скажем так, бизнес-среду, которая достаточно мужская, как тебе в ней?
2: Мне в ней находиться достаточно комфортно. Я считаю, что это, наверное, зависит, во-первых, от характера человека, от его подхода. И наблюдая, так как я в Германии в бизнесе уже более 19 лет, конечно же, видно доминирующая роль женщины в бизнесе, как она развивается. Я считаю, что женщинам сейчас легче. Почему? Во-первых, есть насмотренность, есть картинка, есть классные положительные кейсы, есть платформы обучающие, есть у кого учиться. Есть где себе показывать, женщинам сейчас однозначно проще.
1: Слушай, ты знаешь, спасибо тебе за это мнение, потому что это действительно вдохновляюще. И мне кажется, вот не знаю, как ты это чувствуешь, мне кажется, что и мужчины нас больше стали поддерживать и принимать. И есть какая-то, ну, рождается толерантность к нам, да, то есть в том плане, что действительно, ну, молодцы девчонки, вот так вот, знаешь, это звучит. И очень много идет принятия и подтверждения со стороны мужчин. Как ты это видишь у себя?
2: Я вижу, что мужчины стали относиться к женщинам действительно, ну, не то что толерантно, а принимают эту возможность, видят женщину в бизнесе как лидера. Это очень важно, и это будет улучшаться.
1: Да, согласна, согласна. Это все, тренд для нас позитивный, да. Поэтому мы поддерживаем друг друга максимально и учимся, и мужчин учим еще, да, потому что наш опыт совершенно другой. И вот здесь я хотела бы тебя спросить, как ты вообще себя видишь, если бы тебя спросили, скажем так, вот в разговоре в коротком самолете, кто ты? Представим себе, что бы ты о себе рассказала? Юлия Лившиц, кто она?
2: Я Юля, и я предприниматель в бьюти-индустрии в Германии. Я строю, я развиваю свой бизнес, помогаю предпринимателям и владельцам салона выходить на прибыльный бизнес. Моя миссия и сегодня показать, что бьюти-бизнес, как и любая другая отраслевая индустрия или как бизнес-модель, может быть успешна без хаоса и без выживания.
1: Это очень важно, потому что, особенно мы сейчас придем еще к этой нише как таковой, она такая, ух, какая она непростая, интересная, но тем не менее в нее все стремятся, потому что видят там перспективы. И вот об этом мы обязательно сегодня пообщаемся. Но хотелось бы у тебя спросить, как начался твой путь? Вот как вообще, с чего началась твоя история? Как возникла необходимость или желание создать что-то свое? И где ты поняла, что нужно выходить в масштаб, что нужно делать что-то дальше?
2: История нашего бренда, бренда «Красава», началась, конечно же, не с франшизы. Она началась с осознания построения системного бизнеса. И изначально я заходила как предприниматель, не ремесленник, а предприниматель салонного бизнеса с наемными сотрудниками. Это была изначальная модель. И мне удалось тогда, рынок сопутствовал сам по себе, на энергии, на каком-то хайпе, на эмоциях. я вывела первый свой салон в прибыль, открыла второй салон, и вот как раз этот момент был переломным. Там я увидела, что управлять двумя салонами без системы невозможно. Я начала разбираться, что же такое управление. Я разобралась с цифрами, я разобралась с аналитикой, я разобралась с планами, какие же планы, да, какое ожидание и какое достижение планов, что немаловажно. Убрала все иллюзии, и нам удалось выстроить наш бизнес в системный, где мы занимаемся только операционными процессами, и пришла идея его масштабировать через франчайзинг. То есть франшиза, это так называемое, мы передаем не только название нашего бренда, мы передаем именно бизнес-модель и уже отработанную бизнес-систему.
1: Вот, сейчас первый раз мы услышали здесь слово франшиза, она упала, потому что вот развитие любого бизнеса может идти по совершенно разным векторам. Можно открывать свои, развиваться, можно не развиваться, можно вглубь идти одного салона, там дополнительно брать аренду в ближайшую и так далее. Ты приняла решение все-таки развитие во франшизе, это как бизнес-модель, совершенно отдельно стоящая перспектива, которая требует достаточно серьезного погружения. Вот если мы в целом посмотрим на это направление как франшиза, во-первых, давай объясним нашим радиослушателям, что это такое, что значит франшиза, потому что она такая уже немножко с таким налетом идет, что никто не понимает, и все чуть-чуть сторонятся этой темы. То есть франшиза сама по себе как бизнес-модель, что это такое?
2: Франшиза бывает разная. Франшиза бывает активная, пассивная, франшиза бывает с перенятием операционного управления на себя. Я расскажу про ту франшизу, которую предлагаем мы. Это франшиза активного франшизи, как раз подобранная и оптимизированная для бьюти-предпринимателей, куда заходят чаще всего девочки, женщины, как ремесленники. И здесь мышление ремесленника и предпринимателя, оно очень сильно ограниченное. И чаще всего себя в бизнесе, как ремесленники, люди видят в очень ограниченном формате, им тяжело развиваться. Угу. И так как мы это прошли, такой путь, как прошли, как мы, честно, редко кто в бьюти-индустрии способен, скажем так, его пройти, потому что он тяжелый, многие срываются, угу. И не все готовы инвестировать время и деньги в такое развитие. И нам проще в этой модели показать женщинам-ремесленникам, как они могут зайти в совместный проект, в совместную работу с нами, в совместную команду, где мы им передаем все уже отработанные действия, начиная от найма персонала, самое главное – это маркетинг, сопровождение маркетинга, который мы полностью берем на себя. Все наши фишки, все наши работающие инструменты, отработанные, которые эффективно принесли действительно прибыль за такое количество лет, мы передаем нашим франчайзи, то есть мы их берем под свое крыло.
1: Супер. Ну, на самом деле, это есть преимущество франчайзинга, сокращение пути, базируясь на чужой уже пройденный опыт, и просто работа, как работа твоя, как эксперта. И на это можно опираться. То есть есть колоссальное количество разных франчайзи. Я думаю, что наши дорогие радиослушатели буквально в ежедневном режиме пользуются продуктами или услугами разных франчайзинговых моделей, они нас окружают повсюду, и, в общем-то, нету предела дальнейшего роста в этом направлении, как одна из бизнес-моделей. Но мне бы хотелось вернуться все-таки чуть-чуть назад и спросить тебя вот во время твоего становления, как успешного предпринимателя, где ты почувствовала вот эту первую победу, да, получилось, мы создали систему, у нас пошел рост, то есть есть так называемый proof of concept, то есть система дает результат. Что было самое тяжелое? Вот где ты вот прям... О!
2: Самое тяжелое это было после короны.
1: Угу. О, да.
2: Как раз мы полностью перетрансформировали наше понимание. Во время короны мне пришлось, не пришлось, я себя, скажем так, я оказалась в том переломном моменте, когда мне нужно было выбирать, что я буду делать, как я буду дальше после короны запускаться. Угу. И я уже понимала, что должна быть систематизация, и я пошла на разные форматы обучения, связанные с управлением. И самое тяжелое оказалось, это разогнать всю команду.
1: Угу.
2: Полностью. Собрать новую команду, запуститься после короны с нуля, но рынок нам способствовал, у нас притока клиентов было намного больше, потому что люди сами уже после короны устали, они хотели, они готовы были платить деньги, и это была не проблема именно привлечения клиентов, а была проблема создания заново команды, запускать два салона с нуля. и школа обучения, которая у нас тоже остановилась, много процессов, и это казалось для меня самое такое тяжелое на тот момент.
1: Ну, то есть, все-таки для локального бизнеса корона была серьезным таким переломным моментом, но либо мы в нем растем, да, и становимся, из каждого кризиса мы выходим в двух вариантах, либо мы это все закрываем, и это не получается,

0: Цифры я люблю. Я очень люблю считать цифры. С людьми работать тяжело, это коммуникация, но если у тебя изначально классная, подобранная команда, по ценностям, не по качеству продукта, обучить можно многих, но по ценностям, когда люди понимают, зачем они идут, когда они тебя принимают как лидера, с ними можно добиться, конечно, хороших цифр.
1: Слушай, отлично. Вот я наблюдаю из своего опыта, я много общаюсь с предпринимателями, что есть более или менее так разделяется на два типа. Либо мы такие гуманитарии, мы больше про людей, про социалку, про общение, либо мы больше математические, мы больше про цифры, про таблички и так далее. И вот если сравнивать здесь, вот тебе где более комфортно, где ты себя чувствуешь уютнее, когда ты сама с собой цифры рассчитываешь или когда тебе вот надо пересобрать команду? То есть это достаточно серьезная задача. Вот как ты с ней справлялась?
0: У меня очень интересная сейчас работа. Это и коммуникация, которой я пришла осознанно, потому что я как раз в разделении наших обязанностей с мужем занимаюсь полностью маркетингом, коммуникациями, развитием бренда. По своей натуре я человек этому не склонен, я такой интроверт, поэтому если я буду сидеть в бюро заниматься цифрами, от этого тоже получаю кайф. Но я стала получать кайф из-за, опять же, знакомство с новыми людьми, развитие себя и развитие нашего бренда. И для меня коммуникация с качественными людьми стала тоже очень важной. И я от этого тоже научилась получать кайф.
1: Слушай, это действительно мощь, потому что я наблюдаю за тобой уже достаточно давно, мы давно знакомы, и я понимаю, что это тебе стоит? Вообще, что такое взять и стать из интроверта экстравертом? Это серьезная работа над собой. Ты ее действительно проходишь. Как ты сейчас себя чувствуешь, глядя назад? Ты считаешь, это было правильное решение? Надо выходить?
0: Это было очень правильное решение, потому что в этом аспекте я учусь тоже у других. Я наблюдаю точно так же за тобой. Ты для меня вообще, скажем так, икона.
1: Спасибо.
0: Я наблюдаю за другими предпринимателями, женщинами, которые не боятся показывать себя, которые не боятся выходить на контакт. Я учусь у других, и самое классное, что мне дало понимание, это одна фраза, когда ты чувствуешь себя умным в комнате, да, это не та комната, куда ты зашел. Вот, ну, коммуникация что такое? Ты просто, когда коммуницируешь с другими людьми, ты боишься оказаться в неудобной ситуации. И я это стала воспринимать как, значит, это хорошая ситуация, значит, мне нужно все-таки научиться идти дальше и выходить из той зоны комфорта, где мне неудобно находиться сейчас. И для меня это было решающее, что это норма, это мне нужно, и это перспектива роста.
1: Безусловно, это действительно наши учителя, все наши люди, это наши учителя. Есть даже такая поговорка: никто тебе не друг, никто тебе не враг, всяк тебе учитель. То есть и я знаю, что ты, как мало кто, по моему наблюдению, тоже умеешь из любой ситуации вытянуть позитив или какой-то для себя урок. А ты можешь поделиться, как ты это делаешь, как ты заходишь вот в эти размышления, когда у тебя прошел какой-то, скажем, какая-то встреча или какая-то консультация, или какой-то цикл, в котором было все не так прекрасно, как бы хотелось, но тем не менее ты говоришь: так, ну-ка посмотрим, что я из этого могу получить. Как ты проходишь этот процесс? Что у тебя происходит? Есть ли какая-то схема, может быть?
0: Схемы нету, но у меня есть большой урок жизненный, который я вынесла для себя, что я научилась полностью брать ответственность на себя. Это было не всегда так, потому что раньше, почему у меня не было роста и почему я очень много лет застопорилась на каком-то своем формате, и я считаю, что, ну да, это произошло со мной, это могло было бы по-другому, но я научилась видеть в каждом своем действии ошибки и понимать, что эти ошибки независимы не от того, что у меня был неправильный сотрудник, не из-за того, что была неправильная ситуация, значит, я в той ситуации неправильно мыслила, я была не такая, я была незрелая, я не могла анализировать и не умела анализировать свои ошибки. За последние 5 лет я сделала очень серьезный шаг. Ну, во-первых, я начала многому чему учиться, да, и, наверное, это мне все-таки открыло сознание себя, посмотреть на себя с другой стороны. Я научилась брать ответственность на себя, из каждой истории вытягивать полезное, неполезное, и как из этой истории я могу вытащить результат полезный и применимый для себя.
1: Слушай, это, конечно, уникальное качество, и я уверена, что это качество тренируемое. То есть это не то, что с чем мы вот приходим в этот мир. И хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что можно тренировать. Вот Юля прекрасно это показывает, как мы можем заходить в ответственность.

0: брать ее на себя, анализировать все, принимать свои ошибки. Да, Юля вот сейчас абсолютно четко сказала, я понимаю, где я была, не так, как надо, но в этом моменте не убивать себя, а наоборот еще и поднять. Правильно я понимаю?
1: Однозначно, потому что почему мы выгораем, почему мы демотивируемся. У меня было, у меня, как у любого человека, есть большое количество моментов, где ты демотивируешься. Ты ставишь себе цель, ты до нее не доходишь. Два пути есть. Себя сожрать или путь посмотреть, где ты сделал ошибки, что сделать по-другому и как это сделать по-другому.
0: Все правильно. Игра не заканчивается на этом. Мы играем дальше, правильно? То есть, если что-то было не так, все можно еще раз поменять и прожить новый опыт с новой ситуацией, но уже из более сильной позиции. Друзья, я предлагаю вам и нам, всем нам, уйти на музыкальную паузу, обдумать. Невероятно важно то, что сказала Юля, а сейчас это прозвучало, и хочу обратить ваше внимание. Взять на себя ответственность — это основная фраза из того, нужно сделать. И мы сейчас уходим на музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Мы поговорим о бизнесе вместе с мужем. Это будет интересная тема.

0: бизнес-класс. Опыт, инструменты, мнение экспертов. На радио «Голос Берлина».
1: Дорогие друзья, я уверена, что вам удалось переключиться, немножко отдохнуть. Музыкальная пауза была расслабляющей. И мы возвращаемся в наш разговор с моей сегодняшней гостьей Юлия Лившиц, предприниматель, ведущая, хозяйка или основатель сети салонов красоты, можно сказать, одного из самых непростых бизнес-ниш, которых мы знаем. И я рада, Юлия, что мы с тобой можем здесь откровенно пообщаться и обменяться твоим опытом, прежде всего, которым ты готова поделиться. И вот я знаю, что ты раньше сказала, что у тебя получилось поработать с твоими иллюзиями. Ты прям действительно посмотрела вглубь. И вот скажи, пожалуйста, честно, свой бизнес – это свобода или постоянная ответственность без выходных?
2: Что такое свобода? Свобода у каждого предпринимателя своя, у каждого человека своя. Для меня свобода – это возможность принятия решения, возможность изменения результата, возможность взять риски, ответственность на себя. И 24/7 это как раз связано с той же самой ответственностью. Когда предприниматель находится в развитии своего бренда в глубоком операционном управлении, он обычно очень сильно блеет идеи. То есть таких предпринимателей очень мало, и чаще всего такие предприниматели, как называют, чуть-чуть сумасшедшими, чокнутыми, да? И когда я вижу такого чокнутого предпринимателя, я уже смотрю, и я вижу картинку, что он 100% не лежит под пальмами, потому что для меня свобода в развитии своей идеи и развития своего бренда, это никак не лежу под пальмами, курю бамбук. Это про идеи, это про развитие, это про риски взять ответственность. Поэтому для меня это, опять же, два понятия в одном. Свобода и 24/7. Свобода – это, опять же, не лежать. Свобода – это принятие решений, действий, которые ты сегодня готов взять на себя.
1: То есть, если я правильно тебя понимаю, то свобода в бизнесе – это именно возможность самореализации, выполнения своих идей, задумок в том формате и в том качестве, да, который ты там себе представлял. Ну вот у нас, я думаю, ты тоже это слышишь, есть такое поверье или такая голубая мечта предпринимателя – выйти из операционки, то есть выйти из активной деятельности.
2: Вот. Так, ты же становишься тогда в другой статус. Ты становишься статус инвестора, и это совсем другое. Инвестор, он не занимается развитием, у него уже допуска туда нету. Он занимается только получением дивидендов. А так называемый CEO, который болеет за свою команду, который болеет за идею, у которого есть допуск к развитию, он берет на себя другую ответственность, это другой статус.
1: Безусловно. И это очень важно различать. То есть, когда мы выходим из операционки, мы выходим просто из того бизнеса. Ну, то есть, мы перестаем быть родителем и становимся, условно, наблюдателем.
2: Да.
1: Кто-то там воспитывает этого нашего ребенка. И велик риск вообще потери контакта, вообще какой-то ниточки к этому проекту, да, что ты уже будешь просто не понимать, что там происходит. Юль, я знаю, что у вас с мужем есть также общий бизнес, да, то есть вы ведете с ним, из чего, собственно, оно, наверное, и начало расти. У вас есть спа салоны, да, там банный комплекс под салоны, назовем это так. Расскажи немножко вообще о концепции и о том, как это работать с мужем, как вы делите обязанности, как вообще происходит вот эта вот интеракция.
2: Ну, на самом деле это было достаточно легко в нашей ситуации. Во-первых, нужно понимать, что когда ты заходишь в бизнес со второй половиной, изначально сразу зайти, это прям очень опасно. Потому что ты еще в семейных отношениях не устоялся, а тут уже нужно еще заходить и в бизнес-отношения. Поэтому у нас произошло все, скажем так, органически. Мы в браке больше 25 лет, и через 20 лет нахождения в браке мы только зашли в совместный бизнес. Вот. Он уже присоединился ко мне как раз после короны, на момент того, что на мне было сосредоточено большое количество разных направлений в бьюти. Он увидел, что я с этим не справляюсь. Я начала искать первое, что управляющую, и я подумала, зачем же мне управляющая я, если мне муж предлагает свою помощь.
1: Браво.
2: Вот. Он зашел, и у нас автоматически, органически получилось разделение обязанностей. Он занимается глубоко именно административно-операционным управлением и больше никуда не претендует. И он четко понимает, что весь маркетинг по всем направлениям, финансы и развитие бренда – это моя ответственность. Про как раз этот банный комплекс – это очень интересная бизнес-модель у нас. Финские сауны, отдых для двоих, привлечение клиентов достаточно легко, потому что конкуренция невысокая, большие инвестиции и очень тяжелый структурированный бизнес, систематизировать его достаточно тяжело.
1: Ага, то есть вот здесь мы слышим сейчас порог входа в бизнес высокий, и поэтому в этом, раз вы уже туда зашли, вы там достаточно, ну, имеете, скажем так, пространство для этого развития.
2: Да.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, скажи, пожалуйста, все же всегда ли гармоничные коммуникации или разговоры с мужем по поводу бизнеса, или все-таки бывают жесткие споры, потому что, ну, есть какие-то разделения, ну, какая-то тема острая, где вот просто вот зарубаетесь?
2: Знаешь как, в спорах рождается истина. Вот, поэтому споры бывают часто, это здоровые споры, и мне с ним в таких спорах участвовать легче, чем участвовать с посторонним человеком. Потому что он лучше знает продукт, он лучше знает меня, и он мне может подсветить те вещи, пусть не всегда они будут правильные, но 5% из 100 я всегда получаю правильное, хорошее решение, которое думаю, о, вроде как я разбираюсь в этом лучше, но он мне подсветил то, что он увидел со стороны, зная всю ситуацию. Нормально. И это часто заходит в наше личное пространство, но так как мы оба одержимы идеей, так как нам это очень интересно, мы, конечно же, это переносим в свою личную жизнь на очень-очень далеко, но мы умеем вовремя сказать «стоп».
1: То есть вот это я и хотела тоже у тебя спросить. Соответственно, рабочие все моменты, какие-то вопросы, там, текучка, операционка, она заходит в вашу личную жизнь.
2: Конечно.
1: Вечером за ужином вы там можете что-то обсудить, может быть, даже зарубиться, но это не то, что вам сильно мешает. Ну, и в, а в какой момент вы говорите «стоп», где вы понимаете, что ну все, харе, надо завязывать, давай просто будем мужем и женой?
2: А ну, когда мы уже морально устали, физически устали, когда личные какие-то другие проблемы имеют приоритет, когда это уже, ну, ты понимаешь, что ты устал, и когда ты устаешь физически в спортстудии заниматься, ты же говоришь себе «стоп». То же самое здесь.
1: То же самое здесь. Ну, и у вас это получается. А как ты считаешь, все-таки работа вместе с мужем, и вот это принятие тебя такой, какая ты есть, ты принимаешь его таким, какой он есть, взаимная помощь, поддержка, да, то есть где-то подкрутить, а где-то наоборот назад отойти. Все-таки базово это дружба ваша общая дает вам такое хорошее взаимопонимание. Ну, дружба и любовь в плане именно человеческие хорошие отношения. То есть что должно быть вот в паре, чтобы так вот сработало?
2: Должна быть однозначно очень сильная дружба, очень сильная уверенность и принятие друг друга. Так как я знаю, и мне муж этот неоднократно сказал, что его миссия – это помогать мне. Это не каждый человек может такое сказать. И он, ну, он живет с тем, что он мне помогает. Вот. Это не каждая пара, скажем так, может в бизнесе с этим слиться, потому что если два лидера, два доминантных человека, которые не готовы друг другу помогать, или один из них, то это будет постоянный спор, это будет разрушение. То есть здесь нужно найти гармонию, первое, в отношениях человеческих, в дружеских, в партнерских, и потом это выносить в бизнес. И определить четкие грани, кто чем занимается, кто кому помогает. Или друг другу, или хотя бы один помогает.
1: Слушай, ты сейчас сказала такую очень классную вещь. Это действительно принятие себя и своей миссии, и правильно себя оценить. Да, то есть что ты рядом с этим человеком. Неважно, это ты рядом с женщиной или ты рядом с мужчиной, на какую долю ты стоишь. Я все время вспоминаю в этом плане, и вот у меня как бы пример, может быть, это высокий пример, но все равно, это вот принц Филипп, муж Елизаветы II, покойники оба, но он всегда шел на полтора шага за ней. Он всю жизнь прожил с той миссией, что он поддерживает ее, а в какой роли она идет. То есть это величайшая, огромная роль. Мы живем в ролях стандартах, может быть, не таких высоких, как королева Елизавета, но, тем не менее, в нашей маленькой среде, в нашей нише, в нашей зоне мы несем определенную роль и ответственность. И вот я тебя очень хорошо понимаю, потому что живу примерно в такой же семейной констелляции, да, то есть мой муж тоже всегда чуть-чуть за мной, но без него за мной я вперед не могу идти. То есть вот это именно важная связка.
2: Это однозначно, это очень большая сила человека, это признать, и здесь независимости, женщина ты или мужчина, распределение роли, это большая сила человеческих отношений.
1: Да, абсолютно здесь с тобой согласна. Это, ну, счастье, будем так говорить.
2: Да.
1: Но я думаю, что здесь еще большая доля есть и, ну, скажем, назовем это работа в отношениях над самими отношениями, потому что это эволюционный процесс, это не сразу же так все рождается, это постепенно.
2: И я говорю так, так было не всегда.
1: Конечно, так было не всегда.
2: Так было не всегда. У нас вообще ранний брак, 19 лет, и это он был достаточно, ну, не то что неравный, он был неравный во всех отношениях, и характерологических, и, ну, всех отношениях. Никто не верил в наш брак, что он продлится больше 2 лет. Как жизнь показала, можно и нужно работать над собой.
1: Ну, зная вас, невероятное, скажем так, счастье или вообще комичность жизни в том, что притягиваются абсолютно два противоположных человека, но тем не менее притягиваются так, что не разлей вода. То есть и вот эта вот внутренняя зрелость, которая помогает людям не благодаря там чему-то, а несмотря ни на что, оставаться вместе и быть успешными, еще и поддерживать друг друга и так далее. Слушай, скажи, а вот когда вы руководите, у вас все-таки большая команда, да? Кто руководитель именно людьми? Кто руководит людьми?
2: Руководитель и лидер я.
1: Окей, ты, да.
2: Я, почему? Потому что первое, я понимаю, ну, скажем так, изначально это был мой бизнес, вывела ценность команды я, наймом занимаюсь я, оговариваю с людьми отношения я. И вот ценность отношений на предприятии никогда не может быть два руководителя.
1: Угу.
2: Да, может быть два там, инвестора, могут быть два, три, четыре, пять управляющих. Но лидер для наемных сотрудников всегда будет один, тот, который несет за них ответственность, кто выносит ценность, кто оговаривает разные моменты. И эту роль заняла я. Ну, во-первых, мы работаем с женщинами.
1: Да, вот, у вас женский бизнес,
2: у нас
1: очень женский.
2: У нас женский бизнес, у нас в команде 20 человек, и у нас только 2 мужчины, которые работают в маркетинге. Вот, там с мужчинами мне всегда договариваться и работать легче. Женщинами работать вообще тяжело. Вот, но я их понимаю, я их слышу, и я научилась с ними работать.
1: Сейчас скажи мне, пожалуйста, вот интересно, почему, вот можно вывести что-то основное, вот почему женщинами работать сложно? Потому что я здесь с тобой тоже абсолютно солидарна. Почему нам бывает сложно работать с женщинами? Что вот, какое-то зерно вот мешающее, самое основное, мы можем выделить это,
2: конечно,
1: с тобой?
2: Да? Ну, конечно,
1: какой-то взгляд?
2: Это эмоциональный фон. Вот. Женщины думают эмоциями. Мужчины думают цифрами и системой. В разговоре, в коммуникации, в консультациях, в договорах это всегда все четко и понятно. Женщины чаще всего это творческие натуры. Это с высоким эмоциональным фоном. Что у женщин хорошо, они лучше мужчин разбираются в людях. У них женская интуиция. Вот.
1: Видят насквозь.
2: Есть большое количество плюсов и есть, конечно же, минусы.
1: Да, безусловно. Ну, я тут с тобой тоже полностью плюсую. Эмоциональный фон, безусловно, да. Он мешает рационально разобрать какую-то проблему, где ты говоришь, давай просто вот по фактам. Какие факты?
2: Да.
1: Скажи, а ты жесткий руководитель или мягкий?
2: Я не жесткий руководитель, и я не мягкий руководитель. Я считаю, что я справедливый руководитель. Почему? Потому что для меня руководство и управление, оно связано как раз не через дружбу, оно связано не через жесткость «так надо», оно связано с результатами, с анализом и принятием, как мы будем это делать дальше. И, конечно же, самое первое – это ценность. Ценность, вся ответственность лежит, кого я взяла к себе в команду. Если я взяла некачественного человека для меня, если мы не достигаем результата, виноват не человек, виновата я, что я взяла не по тем ценностям человека в команду, и все.
1: Окей, то есть здесь у тебя абсолютно четкое понимание, ну, это так же, как и в армии, то есть если солдат чего-то не знает или не умеет, виноват не солдат, а тот генерал, который ему, собственно, не сумел его обучить. И ты принимаешь это как ответственность, и ты это понимаешь, видишь это реально, говоришь, ну, это был мой косяк, неправильного человека взяла на работу.
2: Да, раньше-то опять же было по-другому. Раньше, угу. как я делала эмоциями, раньше все было по-другому. Человек взрослее, человек становится мудрее, человек обучается, и он понимает, что и зона ответственности другая.
1: Понимаю. Слушай, мне очень интересно продлить еще раз эту тему, тему именно управления людьми, и я предлагаю вернуться к ней после короткой музыкальной паузы, друзья.
0: В эфире радио «Голос Берлина».

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: бизнес-класс. Опыт, инструменты, мнение экспертов. На радио «Голос Берлина».
1: Дорогие друзья, добро пожаловать к нам обратно на передачу «Бизнес-класс». У меня в гостях Юлия Лившиц. Те, кто пропустили или не сумели послушать нашу передачу сначала, еще раз напомню, Юлия – предприниматель, организатор, создатель бьюти-центров, салонов красоты, а также спа-студии и банного комплекса, который она ведет вместе со своим супругом. И мы здесь сейчас разговариваем о персонале, как его вести, как делить обязанности с мужем. И вот мне бы хотелось спросить у тебя, может быть, ты можешь вспомнить, все-таки работа в бьюти-индустрии, она работа с людьми и над людьми, скажем так. У тебя с двух концов люди. А продукт, который потом выходит, это такой, ну, некая услуга, которую, конечно, мы видим, да, безусловно, женщина до и после, мы можем это оценить, но все же это максимально людской бизнес. И где ты видишь самую большую сложность? Вот мы поговорили про эмоциональность коллег, женский коллектив, да, то есть действительно там нужно уметь этим управлять. Ты женщина, ты можешь проявить эту эмпатию, понять там ее в этом моменте, как-то успокоить и снять барьер. Ну, а что делать с клиентом, если он весь на дыбах? Ты можешь вспомнить какие-то истории, где реально большие были сложности, как ты улаживала это?
2: Смотри, если мы сейчас говорим клиентам, так как у меня бизнесов несколько, если мы сейчас говорим за B2C бизнес, это конечный клиент в салоне, то таких ситуаций очень много.
1: Давай поговорим именно о клиенте в салоне, то есть о том человеке, которому была оказана конечная услуга, то есть прическа, маникюр, что-либо еще. Вот вспомни ярко что-нибудь, может, вот за последнее время. Как вы рулили вообще это все?
2: Ну, яркого очень много. Мы зашли, смотри, с самого начала мы зашли в немассовый рынок. Шутку, массовый рынок, мы не конкурируем в своем продукте, в своих услугах с просто одиночными мастерами. Мы не конкурируем с салонами, там, где один или два человека в управлении. Мы конкурируем с системными салонами, и в этой нише, скажем так, это другая лига, там конкуренции не так много. Ну, туда заходят не все. И из-за чего? Из-за того, что мы сегментировали клиента своего конечного. Сегментация клиента происходит у нас по многим факторам. Это качество продукта, качество услуги, сотрудников, качество системы и принятие платежей. Угу. Есть небольшое количество салонов, небольшое количество спа, который работает по 100% предоплате.
1: Uh-huh. А у вас так?
2: Да. Uh-huh. У нас так уже очень много лет. Для того, чтобы забронировать к нам услугу, нужно сначала довериться нам. Uh-huh. Кстати, это происходит достаточно легко. И на потоке мы смогли через наш маркетинг выразить так называемое доверие к нашему клиенту.
1: Вот это, конечно, круто.
2: Это круто, это очень тяжело было. Вот. И когда мы увидели, что мы выявили доверие на поточную продажу подарочных сертификатов, на 100% предоплату, сегментировали нашего клиента, которого мы готовы видеть в салоне, к которому мы подходим, и который подходит к нам. И вот тут вот, который подходит к нам, это было достаточно тяжело, потому что представь себе, что где-то человек затерялся, и он не понимает, то есть у него ограниченное количество денег, я не хочу никого не обидеть, и он заходит к нам в работу, но он не готов наперед платить. Uh-huh. И мы понимаем, вроде это тоже клиент, uh-huh. но это нарушает наши принципы работы, потому что у нас есть администратор, у нас есть менеджер, и если администратор будет говорить этому да, а этому нет, меняется вся схема работы. Uh-huh. Вот. И это достаточно тяжело выстроить вот эту вот острость, выстроить ступень и сегментировать поток клиентов. Угу. Это было очень тяжело, но нам это удалось, мы с этим до сих пор боремся. Вот разные случаи бывают, и люди в последний момент начинают кричать, что они заболели, угу. и начинают придумывать разные несуразные ситуации, от которых иногда бывает даже смешно. Угу. Вот, только для того, чтобы переложить свою ответственность по неприходу, что у них зачесалось левое ухо, на нас. Угу. А у нас оплаченный персонал, у нас дорогая аренда, у нас систематизированы все процессы, где мы не можем выйти, проплаченные сауны или массажи наперед, персонал все, мы ждем, мы готовимся.
1: Конечно.
2: Мы прикладываем большое количество усилий, чтобы это было все круто и классно. Угу. И за это мы берем предоплату.
1: То есть, по сути, узкое такое горло, если сказать так, проблем с клиентов, это то, что люди заплатили, по какой-то причине не пришли и начинают выкручиваться, как им это вернуть?
2: 48 часов. За 48 часов они не могут изменить свое состояние. Они могут это передать другому, они могут подарить это другому, они не могут не прийти. Но ровно на прошлой неделе был прекрасный кейс, я его знаю, потому что мы этого клиента поздравляли с чем? С рождением первенца. А все было очень просто. У мужа был термин к нам в салон, и меньше чем за сутки он написал, извини, даже не он, а жена его написала, извините, он прийти не может, мы едем в больницу, у меня начались схватки.
1: Она на роды поехала.
2: Она поехала на роды и там через 3 часа буквально написала, у меня родилась девочка, с чем мы ее поздравили. Вот, но это как раз там та система, где мы пошли навстречу, или родить, или пропустить термин, а родить важнее, и тем более это наши постоянные клиенты.
1: Ну, то есть это достаточно серьезная причина, и вот это можно сказать, вот здесь мы калантны, да? То есть, а если человек пропустил термин, не пришел, не объявился, вообще ничего, вы деньги оставляете себе, а он что делает? Еще раз платит, если приходит?
2: Если он хочет еще раз прийти, он еще раз платит. И если у него претензии, то мы эти деньги не возвращаем. У нас это четко прописано на наших всех АГБ, на наших сайтах. Лучше всего клиенты получают предупреждение 2 раза и напоминание о термине, и везде крупными буквами это помечено. То есть сказать о том, что я не знал, я об этом забыл, я не был осведомлен, это невозможно. То есть он принял наши правила игры. Это как ты покупаешь билеты на самолет,
1: да,
2: у тебя то же самое. Ты принимаешь эти правила игры. И по ходу дела ты же потом не начинаешь, извините, я опоздал на самолет, верните мне стоимость билета.
1: Да, с кем ты, собственно, там дискуссию хочешь развивать.
2: Вот,
1: да.
2: Поэтому у нас это все продумано, у нас это все, если это подарочные сертификаты, то они пропадают. Вот. Тем самым постоянных клиентов мы сегментируем и дисциплинируем. Почему? Потому что они ожидают такой же ответственности от нас. Они когда приходят, нету в салоне никогда такого момента, что клиенты ждут. У нас клиенты, они зашли, здравствуйте, и они уже, все, мы их забираем, сотрудники их забирают, пальтишко повесило, колу, лайт, если он постоянно заказывает, ему уже принесли, все.
1: Человек, то есть уже понимает, мы знаем его особенности, его заказы,
2: да, это на постоянных клиентов. Непостоянные клиенты, у нас даже прописано, придите немного раньше для новых клиентов, чтобы вы успели заполнить анкеты, если это массажи, чтобы вы могли в сауну выбрать сауну Август, чтобы все это было комфортно и без стресса. То есть вот эта системность моя внутренняя и моего мужа, он еще системнее, чем я, она перенеслась на ценности наших сотрудников, на ценности наших клиентов. И вот как мы работаем, вывели ценность нашей работы общую.
1: Слушай, здесь прямо четко вижу эту парадигму. Ваш бизнес – это ваше зеркало. Вот у вас это один к одному.
2: Можно сказать,
1: да?
2: И так.
1: Ну почему? Действительно же это так срабатывает. Юль, ну что самое главное, я сейчас слышу, вот прямо осознаю очень четко, насколько важно... Страшно, но насколько важно говорить «нет». Нет какой-то нерабочей модели, нет каким-то исключением из правил. Говорить «нет» больше приближает тебя к успеху быстрее, чем всему говорить «да» и бояться потерять клиента. Лучше я останусь условно с маленьким оборотом в этот день, но я не пойду на нехорошие или неправильные какие-то темы. Как ты вот на это смотришь? То есть вот прямо жестко простроенная система. Как она тебе далась? Что это тебе стоило?
2: О, прекрасный вопрос. Сама хотела его прям раскрыть, потому что не все доходят до этого и думают, что мы вот прям такие люди, которые хотят много заработать. Но все наши действия, все наши положительные и неположительные результаты, они идут из опыта. Мы пробовали работать по-разному. Мы же пробовали работать и так, чтобы все было очень хорошо для клиента. И когда ты не сегментируешь клиента, когда ты пытаешься быть хорошей для всех, когда ты пытаешься выйти, что в нашей франшизе очень важно, что в нашей франшизе мы прописываем четкий целевой портрет нашего клиента, что наша франшиза не для всех, наш салон не для всех. Мы как раз про четко отсегментированную целевую аудиторию. И когда мы это поняли, потому что было большое количество ошибок, когда ты для всех, у тебя получается из проданных терминов предположим, 30 проданных терминов на день. И мы делали замеры статистические. 50% людей не доходило. Особенно новенькие, у которых нет еще доверия. То есть они имеют право, считают, что они имеют право не прийти. И для предприятия это громадные потери. Когда не только финансовые, эмоциональные. Когда человек пришел на работу, а у него из плана выпадает 50% клиента, он такой, а что это за руководитель такой? Что, он мне даже не может дать выработку на день, я должна тут сидеть на стуле, а что-то у вас поток клиентов слабый. И вот этот вот эмоциональный фон и ценности руководителя предприятия даже в лице твоих сотрудников очень сильно теряются. Поэтому мы приняли решение, что мы будем работать лучше в системном бизнесе, лучше мы будем сегментировать, и будем 10% отсева у нас будет, опять же, тех клиентов, которые не хотят платить, но у нас будет лучше финансовая модель, мы будем крутыми в нашей команде, мы повысим ценность нашего сотрудника, что он востребованный как мастер, и мы востребованы как руководители.
1: То есть это, конечно, вот этот путь, который вы осознанно приняли, пошли, может быть, в процессе сложный, с многими, ну, наверное, даже сомнениями, но в целом сейчас, ты говоришь, это был правильный путь, и вот именно так и надо было работать.
2: Он работает и сейчас, и даже бывают сейчас сомнения, даже бывает, приходит администратор, а вот посмотри, вот индивидуальный случай, а вот она не пришла, это, ребята, если мы будем сейчас опять через одного, у нас сейчас система вся поломается, вы наступите на свои самые грабли. И администраторы приходят и говорят, слушай, ну ты была права. Вот, поэтому мы держим свою структуру, мы держим своего целевого клиента, опять же, свою сегментацию и держим здесь свою силу.
1: Ну, то есть есть правило и наша сила не давать исключения этим правилам, даже когда тревожно, страшно, непонятно, остаемся в принятых правилах.
2: Оставляем только роддом и роды.
1: Только роддом и роды – это исключение, да. Можно, да. Ну и смерть, скажем, там, и болезнь. Всем желаем добра и долгих лет жизни и здоровья, но тем не менее это такие вещи, которые можно еще как-то понять. Все остальное, будьте добры, придите, раз запланировали. Скажи, пожалуйста, я все-таки должна задать этот вопрос, потому что бьюти-бизнес, бьюти-бизнес как ниша, ну, безумно алый океан. Ну вот, на самом деле, очень многие видят свой социальный лифт именно в этой нише. Девочки идут учиться на бьюти-мастеров, и салоны открываются, открываются, открываются. Как же в этом океане, алом, вообще себя найти, как простроиться, отстроиться, вот как вы это сделали? Четко, понятно, пусть наши не все чуть-чуть, но они наши 100%. И вот тут мы работаем и отдаемся. Что можно посоветовать вот на самом деле молодым, начинающим или тем, кто работает в этой нише и вообще не знает, как концы с концами свести, где верх, где низ?
2: Очень хороший вопрос. Я консультирую большое количество действительно бьюти-предпринимателей, которые только задумываются, которые зашли и которые уже управляют бизнесом. И проблема у всех одинаковая. Эта проблема называется иллюзией. Что такое иллюзии, когда ты себе дорисовываешь то, чего ты не знаешь? И путь у меня нарисованы три ветви. Первый путь бьюти-эксперта, бьюти-мастера, он достаточно несложный и простой, но мы говорим без иллюзий. Человек заходит в профессию, обучается профессии мастера маникюра, парикмахера, отвлечений много. И он берет на себя ответственность как мастер-эксперт-ремесленник работать ручками с выходными, без выходных, но должен быть готов к действиям. Первое – выгорание. Второе – привлечение клиентов. Третье – болезни, отдых за свой счет. И четвертое – невысокая прибыль.
1: Угу.
2: Это его путь, он должен с ним быть согласен.
1: Что ну, тут... что натопаешь, что и налопаешь, собственно, да.
2: Да, что он дает ответственность в этом.
1: Угу.
2: Иллюзия в чем? Иллюзия в том, что человек сюда заходит, в эту ветвь, и он себе навешивает какие-то ярлыки, которые к этой ветви не навешиваемые. Например, он, какую хочешь ты заработать прибыль в этой ветви. И он начинает пририсовывать несоразмеримые суммы, цифры, которые просто можно просчитать на коленке, что ты их сам своими ручками заработать не можешь, потому что их только две. Вторая ветвь – это предприниматель.
1: Да, только две, и язык только один. Да.
2: Вторая ветвь – это предприниматель, который, опять же, находится в иллюзии и заходит как ремесленник в большую аренду, в большой салон, и пытается один на этой большой аренде заработать и кого-то в себе взять туда еще квартиросъемщиками, таких же девочек. тоже иллюзия, потому что он пытается еще либо ими руководить, на что он не имеет права, либо дорисовывать цифры, потому что у меня же аренда большая, но твои накладные расходы к твоим двум рукам никакого отношения не имеют. Здесь отсутствует во второй ветви бизнес-модель. Ты не можешь ее просчитать, сколько твое арендованное помещение тебе должно давать прибыли и за счет чего. Ну и третье, это открытие салона с полноценными сотрудниками. Здесь прям, ну, совсем беда. Почему? Потому что здесь с мышлением ремесленника ты не можешь зайти в мышление предпринимателя. Этому нужно учиться, понимать, что ты выходишь из роли ремесленника в мышление предпринимателя, управляешь людьми, наймом, маркетингом, привлечением клиентов. Это твоя полная обязанность. Структура, цифры.
1: Слушай, спасибо тебе большое за такой очень понятный и классный расклад. И действительно, во всех трех ветвях, как бы ни было, все-таки мы в профессии, ну, условно, там, парикмахера, это понятно, что мы там молодцы, мы знаем, что такое ножницы, расческа, шампунь и так далее. Но что такое P&L, ну, что такое расчет, что такое маркетинг, что такое бизнес-модель, как это все вести, налоги, как это все с концами сводить, тут мы не знаем. И здесь просто необходимо, обязательно необходимо учиться, потому что предприниматель — это отдельная профессия, дополнительно к твоему мастерству и к твоей экспертности. Ну вот скажи, пожалуйста, Юль, если бы ты сейчас пришлось бы начинать все сначала, вот все с нуля, ты бы пошла еще раз в бьюти-индустрию?
2: Да, я бы пошла в бьюти-индустрию. Это достаточно сложная отрасль. И по разным причинам. Но из-за того, что она сложная, она очень интересная.
1: Она огромная, да?
2: Она огромная, это недооцененный рынок, но хочу добавить, большая беда в том, что многие бьюти-индустрию до сих пор оценивают как ремесло. Бьюти-индустрия – это полноценный масштабный бизнес, который можно и нужно структурировать, из него можно вывести хороший системный бизнес, прибыльный бизнес без хаоса и без самовыживания.
1: 100% здесь подписываюсь под каждым твоим словом, при том, что цифры говорят за себя. Это гигантский рынок. Можно видеть невероятные, огромные выставки, которые проходят в бьюти-индустрии, инновации, которые происходят. Очень много инновативных, научных исследований идет. И там направлений, ну, я думаю, что направлений около 50.
2: Направлений очень много, начиная от сырья, аппаратов, расходников, товарки и так далее, и та же самая сфера услуг. Но если сырье, производство, это действительно, хочешь не хочешь, это уже полномасштабное, да. Вот, то сфера услуг – это на стадии еще эволюции, но есть большая перспектива роста.
1: То есть салоны, точки оказания этих услуг, уровень качества, который там можно делать, там можно еще очень много чего докручивать.
2: Однозначно, да.
1: Да, да, отлично. Спасибо большое. Это дает оптимизм в этом всем. И то, что новые люди, кто заходит туда, уже будут понимать, во-первых, что делать, что нужно чуть-чуть учиться, и все-таки там есть какое-то будущее. Юль, я бы хотела к концу нашей передачи задать тебе несколько таких блиц-вопросов. Мне очень интересно услышать твое понимание в таких, ну, достаточно больших темах, которые мы всегда используем, но не всегда понимаем, что же это такое для каждого человека. И вот такой небольшой блиц я тебе предлагаю, если ты не против. Отвечай, как на душу ляжет. Это будет интересно и спонтанно достаточно, да? Скажи, пожалуйста, что такое для тебя дружба?
2: Дружба для меня равно гармония. Гармония в отношениях. Не в зависимости каких, но это гармония однозначно.
1: То есть это доверие, гармония, это дружба. Что для Юлии Лишиц свобода?
2: Ой, свобода, это, как я сказала, для меня это однозначно принятие возможностей, принятие решений. Свобода равно возможности.
1: Отлично. А как ты оцениваешь успех? Что такое успех?
2: Так как я по своей натуре результатник, для меня это достижение результатов.
1: Которые можно измерить. Или...
2: Который нужно измерять.
1: Нужно измерять. Все-таки цифры. Да, мы все-таки приходим цифры.
2: А результат можно измерить только цифрами, не эмоциями.
1: Абсолютно согласна. Есть качественные, есть количественные, нам качественные. Юля, дорогая, спасибо тебе большое за этот интереснейший разговор, за нашу встречу здесь, в Берлине. Я хочу сказать, что Юлия Лившиц все-таки живет не в Берлине, это Дортмунд, это бизнес немецкий, с немецкими корнями, Ругебит, скажем так, Северная Рейн-Вестфалия. Поэтому большое спасибо, что ты приехала к нам в нашу студию, что мы провели с тобой этот разговор. Дорогие друзья, бьюти-индустрия имеет большую перспективу. Юлия это доказывает и показывает. Там можно и нужно наводить и системность, и процессы, и хорошие взаимоотношения с коллективом. И все это абсолютно точно работает. Юля живет этот пример. Это четкий результат. Спасибо тебе большое, что ты была со мной.
2: Спасибо большое. Я благодарю за такую прекрасную беседу. Мне было безумно приятно приехать из Дортмунда в Берлин. Берлин меня всегда радует при любой погоде. И была рада посетить «Голос Берлина», радио «Берлин».
1: Спасибо большое. До новых встреч, друзья.
2: Спасибо.
0: Бизнес-класс. Опыт, инструменты, мнение экспертов. На радио «Голос Берлина».
3: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках,

злиться, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

0: радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.